Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Number one.
2: Hit Music Station.
1: 104.5 FM.
2: Power Hit Radio.

0: 1.
1: Heat Radio.
0: Check this out.
2: Power Heat Radio.
3: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
4: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
5: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
7: Stay tuned on Power.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Heat Radio. Feel the power. Power. Yes. Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная. This is...

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Powerful and mind-blowing. Powerhit Radio.

0: Today's Today's Music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.

0: Powerful and mind blowing. Power Hit Radio. 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Именно сегодня пошел у нас первый снег. Вы знаете, я бы вообще не удивился осень, потому что решила в этом году врубить какую-то, ну, совсем межгалактическую скорость, попутно обрывая у нас всю красоту, все листочки, которые пока еще, ну, хоть как-то держатся на деревьях. Но вы знаете, во всем этом есть, на самом деле, несомненный плюс. Вот ты в чем домой пришел с улицы, в этом, в принципе, для теплоты можешь и ходить. Вот прям даже ботинки и шапку свою осеннюю не снимать. Ну, вот, вы знаете, нам погода-то не помеха, и хоть мы под таким же знаменем и проводили прошедшие выходные, но банда городских психов со мной во голове поехала, естественно, на фестиваль спорта «Гольфстрим» уже в 19-й раз под мостом, под дождем. Проводили с вами эту субботу, и, вы знаете, был хорошо, потому что не погода определяет, а люди и настроение. Вот давайте с вами немножечко вопреки погоде, но будем двигаться с вами дальше, тем более, что понедельник уже у нас на календаре, все, выходные пролетели. Мне сегодня об этом таксист даже с утра спросил, который вез меня на эфир, говорит: а день недели-то какой сегодня? Понедельник уж, у нас с вами 7.05 практически на наших часах в студии. Меня зовут Сергей Сачков, это шоу «Один против сна». Всем доброе утро, просыпайтесь, пора уже.

0: Вот теперь новый сезон точно можно официально считать открытым. До этого мы с вами созванивались только когда у нас наступало время круиз-контроля. Ну а сейчас в 7:10 утра позвонил нам за эфиром наш слушатель Евгений и говорит, что по дорожной обстановке информацию хочет нам всем передать. Поворот к форуму. Не работают там светофоры, поэтому будьте внимательны, будьте аккуратны, особенно если вам в те края как раз-таки нужно подниматься. Евгению спасибо за звонок. Уверен, что он многим пригодится этим утром. Ну и про круиз-контроль давайте тоже поговорим. Я сегодня, конечно, в костюме неприятного человека, потому что принес вам снова новости про работу. По данным Росстата, средняя дорога жителей Мурманска на работу и обратно занимает 1 час и 14 минут в день. Самыми быстрыми оказались поездки в Чеченской Республике 40 минут. Двигаемся дальше. Наибольшими временными затратами зафиксированы в Санкт-Петербурге. Это 1 час и 58 минут. В утреннем круиз-контроле сегодня у вас узнаем, сколько вы едете на работу и обратно, и изменяется ли время в зависимости от сезона и от погоды. Ваши комментарии прямо сейчас можно оставлять в нашей группе во ВКонтакте. Мобильное приложение тоже исправно работает. Ну и телефон, как видите, тоже функционирует. 488-448. Звоните с 8 до 9. Но информацию по дорожной принимаем вообще в любое время.
1: Один

0: Реклама.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. Вы знаете, вот такая погода развивает и возрождает в нас одно очень важное умение – умение надеяться, что лучшая погода все-таки нас впереди ждет. Очень бы не хотелось верить, что на этом осень, как говорится, свои полномочия все, и дальше будем в какую-то промозглую ожидание зимы перебираться. Нет, я надеюсь, что все-таки красота нас еще не оставит и теплые деньки к нам вернутся. Но пока плюс 6 градусов у нас с вами сегодня. Ветер сильный, порывистый, прям с самого утра. В северо-восточном направлении задувает аж до 12 метров в секунду. Такой филиал Териберки, знаете ли, у нас сегодня в Мурманске открывается. Что ж говорить про градусы, то сегодня выше 6. Мы, если честно, вряд ли поднимемся. Хотя с таким ветром, может быть, как нам плюс 15 и надует. Мне кажется, погода сама обалдеет, если у нас такое случится. Но рассчитывать на это не приходится. Плюс 6 градусов сегодня, но, правда, пока без дождя. А говорят, возможно, даже солнышко у нас сегодня появится. Так что теплые курточки надевайте. Возможно, шарфы уже пора доставать, какие-то тоненькие шапки. Поддувает, конечно, неплохо. Этим утром, напоминаем, плюс 6 градусов, ветер сильный до 12 метров в секунду в этот понедельник. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: У нас тут провокационная цитата этим утром от Коко Шанель. Однажды она заявила, что если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе. Но вы знаете, дорогая Коко, не у всех есть такое маленькое черное платье. Да ни у кого нет такого маленького черного платья, как у вас и девушки. 7:24:25 уже утра, понедельник. Ну, сделайте вообще, как вам хочется. Не все цитаты, которые мы здесь привозим, это, знаете ли, руководство к действию. Ну, а шеф-повар Энтони Бурден, про которого сейчас сняли фильм, который называется «Тони», там прям сильно 18+, но исключительно из-за его жизненных перипетий, а не то, о чем вы подумали. Вот он однажды сказал, что совершенство – это то, чего ты все время добиваешься. Если ты достиг его, это уже несовершенство. Ну и Дэвид Линч завершает наш сегодняшний такой необычный парад цитат. Однажды сказал, что даже плохой кофе – это лучше, чем отсутствие кофе вообще. Подниму сейчас за вас чашечку своего сделанного капучино собственными руками. Ну а рубрика «Полярный эспрессо» буквально уже у нас через 10 минут.
0: Нежный

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков.

0: Полярный эспрессо.
1: Если вы прямо сейчас собираетесь со своими детьми в школу или, может быть, уже едете к этому проклятому нулевому уроку, то вот, собственно, новость для всех вас. Дорогие дети, всем большой привет, всем доброе утро от Power Hit Radio. Итак, эксперт назвала продукты для полезного школьного перекуса. Полезный перекус для школьника не должен быть сложным или состоять из дорогих продуктов. Это новость, которая сейчас родители точно порадует. Оптимальный вариант сочетания источника белка, сложных углеводов и овощей или фруктов. В качестве основы для школьного перекуса можно использовать вареное яйцо, кусочек запеченной курочки или индейки, цельнозерновой хлеб или хлебцы, ну а также свежие овощи и сезонные фрукты. Орехи и сухофрукты также могут быть частью набора в небольшие порции. Не лишним будет добавить детский творожок, подходящий ребенку по возрасту. По словам эксперта, задача полезного перекуса не заменить завтрак или обед и не заставить семью следовать жестким правилам, а разумно дополнить дневной рацион ребенка. Вот все это звучит очень грамотно. Все это очень правильно и очень полезно. Я не знаю, может быть, времена изменились, но что-то мне подсказывает, что все школьники во все времена были одинаковыми. И если в мое время школьное кто-нибудь пришел бы с ланчбоксом, этого погоняло, мне кажется, и носил до конца 11 класса и до конца жизни вполне может быть. Поэтому, дорогие родители, обращаюсь к вам. Я понимаю, что вы желаете только самое лучшее своим детям, но не забывайте, что им жить дальше именно со своими одноклассниками. Им как-то нужно будет дальше общаться после того, как вы положили им в ланчбокс кусочек курочки или индейки. Вот вам новость, которая зато понравится вашим юным детям. Итак, в России стали на 60% чаще заказывать фастфуд. О, вот это хорошо. Вот это по-школьному. Вот это по-нашему, если честно, чтобы гастритик у всех был классно. В исследовании сравнили период с января по июль 2026 года с аналогичным периодом прошлого. И через приложение доставки россияне оформляют заказы в среднем 5,6 раз, а в прошлом периоде было всего лишь 3,5. Лидирующие позиции по количеству заказов на пользователя занимают пицца, курица в панировке, бургеры и блины. Понимаете, даже как-то по-другому это произносится, чем орешки, а что-то детский творожок, источники белка и прочее, прочее. Но, кстати, мужчины и женщины представлены среди пользователей почти поровну. 51,49% соответственно. Ну и веселая вам новость утром этого понедельника. К разговору о том, вне зависимости от того, какую бы сложную работу мы не выполняли, до каких высоких должностей не забирались, есть у нас истории, которые, вы знаете, в которых мы чувствуем себя одинаково. Дело в том, что премьер министр Бельгии не довез шоколадную копию в ворот Индии. Премьер-министр Бельгии Барто де Вевру отправился тут в турне, знаете ли, к своему индийскому коллеге и решил сделать подарок – шоколадную копию в ворот Индии. Но, как он заявил, пришлось ему об этом рассказать на пресс-конференции. К сожалению, шоколадная скульптура не пережила путешествие, признался де Вевер на конференции после встречи с индийским лидером. И вы знаете, мне кажется, вот такие вот человечные истории, они как-то все эти переговоры сразу упрощают, облегчают, и действительно договориться становится проще. Поэтому каждый раз, когда вы заходите в какие-то сложные обсуждения, какие-то игры разума у вас начинаются, помните, что напротив вас точно такой же человек со своими сложностями, заботами. Может быть, его что-то в моменте очень сильно беспокоит. Как мы на такую тему с вами вывернули, а это была всего лишь рубрика про еду под названием «Полярный эспрессо».
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
3: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
4: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Откуда звук?
1: Кому два электронных пригласительных на спектакль, звоните к нам в студию 488-448. Спонсор рубрики ООО «Моткис» – Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. Телефон 7-4-9-7. Да, как всегда, в этой части нашего утреннего шоу первый у нас розыгрыш, тем более можно классно себе настроение в понедельник поднять, особенно если вы мчите куда-то сейчас на работу и думаете, как же все успеть, тогда все у вас получится. У нас тем более уже есть звонки в студии. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Иван. Как вас зовут?
2: Александр.
1: Александр, смотрите, что будем делать. Песню вам сейчас поставлю. Вам она покажется очень известной. Мы это все принимаем на себя и судорожно пытаемся вспомнить, кто же в оригинале ее исполняет. Если вспомнить самому не случится, то варианты ответов, как всегда, буду для вас предлагать. Давайте к треку уже перейдем. Слушаем.

0: Александр, кто же в оригинале нам эту песню принес? Это группа Bad Boys Blue. Blue System, Сандра или Томас Андерс. Выбирайте. 1, 2, 3, 4.
1: Давайте Тома.
2: Вы про Bad Boys Blue, я на всякий случай уточню.
1: Да?
2: Ну, а чё бы и нет?
1: Песня знакомая, вот кто...
2: Да, понятное дело, да. Слушайте, вы правы, абсолютно не буду вас переубеждать. Bad Boys Blue, это абсолютно верно.
0: А чтобы развеять вам еще, как в оригинале-то она звучала, поставлю вам фрагмент, вы все точно абсолютно соотнесете.

Да, Юра Вумен, Аня Мэн или Вася Мэн, кто что предпочитает. Знаменитая песня группы Bad Boys Blue времен 1985 года. Мне очень нравится, если зайти в одну известную энциклопедию в интернете, написано «You are woman» в скобочках с английского «ты женщина». Спасибо большое за уточнение. Все, конечно, смешалось в этом нашем евродиско. Дело в том, что Bad Boys Blue — это немецкая поп-группа, у которой вокалист родом с Ямайки. Ну а человек, который принимал участие активное в музыкальной записи, он потом дальше продолжил работу с небезызвестной вам группой Modern Talking. Так что, если вы слушаете одну песню, представляется вам другая, вы не ошибаетесь. Все действительно сделано очень небольшой когортой людей, которые за это евродиско до сих пор пускай несут ответственность. Мы Александра поздравляем. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам сейчас за эфиром расскажу, как же вы заполучите эти самые электронные пригласительные на спектакль. Ну а всех, кто не успел к нам пробиться, кого Александр на повороте обошел, видел ваши звонки. Напоминаем, что в 9.50 и в 10.50 у нас будут еще розыгрыши, так что оставайтесь на 104.5, участвуйте, выигрывайте и поднимайте себе настроение. Спонсор рубрики — Мурманский областной театр комедии и сатиры. «Моткис» открывает первый сезон. Впереди громкие премьеры, смелые творческие эксперименты, новые имена и грандиозные планы. Приходите на искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Подробности ВКонтакте «Моткис» для лиц старше 12 лет.

Нам Евгений звонил еще в начале этого часа, а сейчас Ольга прислала сообщение. Все ровно по одной и той же локации в нашем городе. Ольга, в частности, написала: «Доброе утро. Не работает светофор на перекрестке остановки Кооперативная. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, особенно если вам поворачивать вот туда, в сторону форума, о чем как раз нам Евгений рассказывал в начале часа».

0: районе. Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют» — сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, профессиональная заточка инструмента.
1: Так, сегодня у нас вроде и автомобильная тема, хотя с другой стороны она конкретно всех касается, не только автолюбителей. Так вот, по данным Росстата, средняя дорога жителей России на работу и обратно занимает 1 час 14 минут в день. То есть туда и обратно час 14. Самыми быстрыми оказались поездки в Чеченской Республике. Там 40 минут. Наибольшие временные затраты зафиксированы. А теперь, внимание, любители Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге почти 2 часа. 1 час 58 минут. И это не из-за исторической ценности. Хотя и она наверняка влияет.
0: Они сейчас тоже, наверное, в пробке стоят, хлопают, радуются. Да. Что еще остается делать?
1: На выезде из двора только.
0: Вопрос. Пока. Да, где Москва в этом списке?
1: Слушай, Москва... Москва не в топе, во-первых, потому что за последние десятилетия, я бы так сказал, там решили множество транспортных проблем, а потом решили проблему с теми, кто создает эти транспортные коллапсы. Очень много москвичей, они же не работают в привычном формате, вот как мы, допустим, привыкли, да, на работу и с работы. Такие есть люди, правда, и у нас, и они нам пишут в комментариях о том, что, ой, до работы, ну что вы, ребята, не смешите, я могу даже не одеваться, да. Вопросы наши к вам. Сколько вы едете на работу и обратно? И изменяется ли время в зависимости от сезона и погоды? Дождик пошел, быстрее проскользнули. Но так, наверное, не бывает. Наоборот.
0: 488-448, группа ВК, мобильное приложение. И, в частности, по дорожной обстановке нам рассказывайте, что в Мурманске происходит. Вот Ольга написала нам сообщение о том, что не работает светофор на перекрестке остановки Кооперативная. Евгений еще в начале часа звонил, предупреждал, что с поворотом на Форум есть там, конечно, сложности.
1: Там, ребят, конечно, эта ситуация не очень хорошая. Давайте внимательно, давайте заранее смотреть на знаки, вспоминаем, кто по главной, и вспоминаем, кто уступает. Ну и, естественно, пешеходы.
0: Пишите, звоните, давайте обсуждать.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Но важная тема для утра понедельника. Обсуждаем с вами сегодня, сколько вы едете на работу и обратно, изменяется ли время в зависимости от сезона и от погоды.
1: Слушай, ну это почему неприятное? Все дело в том, что как ты едешь, да, на чем ты едешь. И это же время для некоторых, вот ты, наверное, встречал, хотя у нас такого нету, это чаще в городах-миллионниках, знаешь, когда человек приехал с работы, он уже все, он уже возле дома, ну что ты, выходи из машины, иди, а он не идет.
0: О, да.
1: А представь, а он до этого 2 часа ехал с работы. И потом 2 часа на работу ему не хватило, чтобы перезагрузиться. Ну, может быть, что-то, конечно, в семье не то. Но я имею в виду, что и вот это время его тоже можно с пользой использовать. Когда ты на автомобиле, может быть, вот ты радио послушал, да, как-то пообщался с нами, пусть даже ну, вот с помощью того, что пишете, вы звоните. Или, может быть, вы и не пишете, не звоните, но разговариваете с нами. Вчера как раз в сериале смотрел такую серию, где главный герой разговаривает с радиостанцией. Столько много нового о себе узнал, как человек, который тут работает.
0: Давайте к вашим комментариям перейдем. Нам Аркадий написал, говорит, что пешком 55 минут, на велосипеде 25-30, на автобусе 25 минут с учетом ходьбы, а дома до остановки на машине от 13 до 15 минут.
1: Слушайте, ну, Аркадий, у вас прекрасные ноги, потому что пешком за 55, а на велосипеде за 30, это очень круто, хороший результат. Но, я вам скажу так, я тоже на всяких транспортных средствах же за всю свою жизнь. И в несколько офисов у нас было, да, я и на Ленина 12 начинал когда, и потом на Егорова, и вот сейчас мы везде, но я всегда жил в Октябрьском округе, поэтому и скажу так, что Октябрьский округ, он структурно достаточно серьезно, даже не в последние годы, а вот последние десятилетия поменялся. Раньше можно было на велосипеде, вот ты сел, и если у тебя, допустим, на автомобиле занимало там минут 15, то на велосипеде ты мог промчать за 7. Ну, это если сюда вниз спускаться, допустим, к этому офису. А сейчас там перекрыли, там забор поставили, там стройка. Ну, это вот последние годы стройки начались. А так вообще очень много чего закрылось. А для автомобилистов очень многие лазейки закрылись. Вот хотя бы проезд через гаражи там на Гвардейской. Да? Сколько там было сэкономлено когда-то времени. А еще раньше закрылись гаражи, которые между Пономарева и, получается, что там, не Радищева даже, а Кирова. Там же тоже. Я детей в детский сад возил. Ой, я там столько времени и нервов сэкономил.
0: Это знаешь, у моего товарища есть очень элегантная теория. Он всю жизнь говорит о том, что ты можешь находиться в любой точке Мурманска. И если тебе позвонят и спросят, через сколько ты сможешь быть, можешь уверенно говорить через полчаса. Это вот такая средняя цифра, когда ты пешком, на общественном транспорте, с помощью такси, но можешь добраться и с одной точки города на другую. Реально
1: ну,
0: проверено.
1: Но плюс-минус. Тут вот сегодняшняя наша задача. Мы вам задаем вопросы, сколько вы едете на работу и обратно, и изменяется ли время в зависимости от сезона и погоды. Это вот и по итогу этого часа мы и получим ответ, так ли это. Я что-то сомневаюсь по поводу полчаса и, допустим, вот время 8.30. Из Первомайки в Ленинский за полчаса. Ну, нет.
0: Ну, пока у нас, да, все говорит о том, что ближе к статистике, которую нам приводит Росстат, он говорит нам о том, что средняя дорога жителей России на работу и обратно занимает 1 час 14 минут в день. Александр подтверждает в комментариях своим сообщением, говорит, что на машине где-то так и выходит час 14 минут в одну сторону.
1: В одну сторону это, конечно,
0: лихо,
1: много.
0: Да.
1: Вы перебарщиваете. Надо искать работу поближе. Либо перемещаться какую-то квартиру или дом поближе к работе.
0: Как москвичи это, собственно, и делают. Сменил работу, сменил и жилье тут же автоматически. Рассказывайте и вы, сколько вы едете на работу и обратно. Изменяется ли время в зависимости от сезона и погоды? 488-448.
1: Да, и светофор на кооперативной. Если заработал, сообщите нам. А те, кто не знал, ребята, будьте внимательны и аккуратны. Смотрите заранее на знаки, вспоминайте их, если вы их проехали и уже вот очутились, потому что когда машины двигаются медленно, а ты не смотришь по сторонам и не видишь, что не работает светофор, такое бывает, у нас знаки стоят чуть раньше, чем перекресток начинается.
0: Да, про пешеходов тоже не забывайте, это я от себя вас призываю. Нам, напоминаю, написали о том, что не работает светофор на перекрестке остановки кооперативная. Ну и автохит помчали, давайте обязательно его по теме эфира послушаем. Автохит. Ну, у нас здесь практически вольная интерпретация одной известной российской песни «Время не ждет». «Time won't wait» у нас прямо сейчас от Филатов and Keras. Посмотрите, вы там еще успеваете, или может, вы все-таки расслабиться и музыку послушать. Прямо сейчас у нас в автохите. Слушаем.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Ваши ножницы перестали резать, а ножи затупились? Верните им жизнь в сети мастерских «Сделай ключ». Теперь не только изготовление любых ключей и ремонта обуви. Профессиональная заточка любого инструмента. От кухонных ножей до сложного маникюрного, парикмахерского, грумерского, медицинского. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Для вашего удобства прием инструментов возможен в гипермаркетах «Окей», «Лента», «Народищева» или «Шевченко», «ТРЦ Плазма» и «ФТЦ» на «Карла Маркса 38, корпус 1.
0: Круиз-контроль. Реклама.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Круиз-контроль.
1: Сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, профессиональная заточка инструмента. Универмаг «Волна» и еще 5 точек в городе.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Откуда нарисовался дождь у нас этим утром, хотя еще буквально час назад никаких капель у нас здесь на погодных сайтах и не было. Ну а прямо сейчас у нас что-то крапает за окном, и плюс 6 градусов ровно показывает наш студийный термометр. Посмотрим, что будет в этом дне дальше. Вряд ли сильно выше мы сможем подняться.
2: А по температуре нет, до плюс 8 нам обещают, а вот дождя больше не будет. Пока актуально такое предсказание, но это предсказание, честно говоря, я на очень альтернативных источниках смотрел, так сказать, которые за буграном обещают что-то. Вот они обещали на утро дождика, а наш почему-то его пропустили. Ну так вот, а дальше, что дальше? Завтра тоже, кстати, будет не очень сильно приятная погода, она неприятная будет связана с тем, что дождь будет идти. А вот потом к среде вроде как обещают все исправиться, более-менее мы уже даже увидим какие-то двухзначные значения на градуснике. Ну а дальше уже как пойдет, потому что дальше среды с понедельника смотреть не стоит.
1: Да, это точно. Причем к среде обещают какой-то вертикальный взлет. И если во вторник будет у нас плюс 9 и дождь, то в среду уже плюс 15 и никаких осадков. Сбудется ли? Это другой вопрос.
2: Да, это другой вопрос, потому что такие вертикальные взлеты, их обеспечивают циклоны, антициклоны, а вдруг он где-то в другом месте свернет. Но что самое, пожалуй, хотя почему неприятное? Это сезон такой, это сентябрь, уже скоро середина сентября. Ночные заморозки обещают у нас вокруг Мурманска до минус одного кое-где. Вау. Надо думать, что, скорее всего, это будут мурмаши. По традиции так происходит.
1: Я думаю, мурмаши не очень рады этой традиции, но что уж поделать теперь. Не переносить же из-за этого город в другое место. Давайте про сегодняшний день еще чуть-чуть поговорим. Напоминаем, что у нас плюс 6 градусов и ветер достаточно сильный. До 10 уже метров в секунду. Еще час назад был до 12 порывами в северном направлении. Задувает, в общем, зябко у нас сегодня этим утром в Мурманске, так что одевайтесь потеплее.
0: Круиз-контроль.
2: Говорим сегодня о времени, которое вы тратите на дорогу, на работу и с работы. И вот Росстат посчитал и выяснили, что в среднем россияне тратят 1 час 14 минут в день, чтобы добраться и убраться с работы. Где-то побыстрее, например, в Чечне 40 минут, а где-то самые максимальные значения в Санкт-Петербурге 1 час 58 минут.
1: Мы сегодня у вас спрашиваем, сколько вы едете на работу и обратно. Нам Кофеин написал в нашем мобильном приложении. 40 плюс в одну сторону на автобусе, 20 минут примерно на машине в одну сторону, на самокате 25 минут примерно в одну сторону. Это еще с ограничением скорости. Просто на светофорах-то машины меня обгоняют, то я их. Чем ближе час пик, тем дольше ехать на автобусе, потому что 18-й едет через весь город и по горе кругом может, а машина или самокат едет, скажем так, по прямой. А вот когда строили манеж, я выходил из дома в 7:50, так как рабочий день в 8, и жил я через дорогу. Было круто.
2: Да, но вечно строить манеж нельзя.
1: Это спасибо, да, за это. Давайте еще к вашим комментариям. Нам Ирина написала в группе в ВК. Если попаду во все красные светофоры, то 11 минут, а в среднем минут 7.
2: Да, кстати, это влияет очень сильно обилие, когда вы в центр сюда заезжаете. Ну и не только в центр. На самом деле у нас достаточно большое количество светофоров в городе. Что, наверное, и правильно. Так вот, влияние, мне кажется, прямое на психику, на твое настроение. Потому что ты понимаешь, что тебе ехать, это вот как мне, там, 7-9 минут, ну, может быть, 11. Но если ты попадаешь во все красные, тьфу-тьфу-тьфу, давно такого не было, то тогда это может растянуться в два раза длиннее путь получается.
1: Ну, ты знаешь, у меня вот лично нет никаких сложностей с дорогой в принципе. То есть вот сейчас я добираюсь от квартиры до нашей студии минут за 15, максимум. У меня было время, когда я работал. Ну, давно, давай, так это было. Мне были очень нужны деньги. Я служил в Дворце культуры поселка Молочный. И добирался туда на рейсовом автобусе. Вообще нормально, кстати. Никаких по этому поводу проблем у меня не было. Книжки ездил, читал. Знаю просто человека у нас в Мурманске, для которого принципиально, чтобы до работы можно было ходить пешком. Однажды я пытался переманить на одну из своих работ человека. Говорит, куда? Первомайку, да что-то не 30 минут на дорогу я не готов тратить. Удивился, если честно.
2: Слушайте, ну это классно, если есть такое желание, и ты придерживаешься этого принципа, потому что для здоровья это сплошные плюсы.
1: Никита написал нам тот самый комментарий, с которого Макс начинал наш сегодняшний эфир. Говорит, я трачу от дома до работы около 3 секунд. Я думаю, ровно столько занимает.
2: Все в кавычках.
1: Прошагать от кровати до компьютера нет ничего прекраснее удаленной работы, считает Никита.
2: Слушайте, ну это кому как, потому что есть примеры в жизни, там знакомые тоже пытались работать удаленно, но у них работа нравится, деньги нравятся, все хорошо. Но вот это вот как один сказал даже, говорит, я как в тюрьме это время провел, там 1.5 года проработал, потом нет. Все, люди, конечно, мне так или иначе все равно нужны.
1: Про себя рассказывайте, сколько вы едете на работу и обратно, изменяется ли время в зависимости от сезона и погоды. 488-448, группа ВК, приложение. И давайте еще раз напомним про важную дорожную у нас ситуацию. Дело в том, что не работает светофор на перекрестке около кооперативной на остановке. Поэтому будьте внимательны, будьте аккуратны, пропускайте пешеходов. И если там светофор заработает, вы нам обязательно позвоните по
2: нашему номеру. Да, и сообщите в целом, как там обстановка, как все проезжают, есть ли регулировщик, нужен ли он там вообще.
0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь не только изготовление любых ключей и ремонт обуви, но и профессиональная заточка любого инструмента. Рабочего, поварского, портного, гравировального, маникюрного, парикмахерского, грумерского и медицинского. Центр заточки инструмента «Сделай ключ» находится в универмаге «Волна». Но сдать инструменты можно в любой мастерской сети. Гипермаркет «Окей», «Лента», на Радищева или Шевченко, «ТРЦ», «Плазма», ТЦ на Карла Маркса 38, корпус 1, универмаг «Волна». Без обеда и выходных.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
5: Аппарат. Мама рада. Охранят нас. Армата.
6: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
7: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
8: Домашний.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» — это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе «Трейд-ин», и новый «Теннет» станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
5: Политическая реклама.
6: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» остановила планы власти увеличить взносы на капремонт. В конце 2025 года мы предупредили чиновников: повышать платежи за капремонт после принятия бюджета значит нарушать закон. «Справедливая Россия» продолжит защищать северян от поборов на капремонт. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
7: Круиз-контроль.
8: Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и профессиональная заточка любого инструмента. Быстро и качественно.
9: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: 1:14. Столько в среднем тратят жители России на работу и обратно, по данным Росстата.
1: Да, но кто мечтает оказаться и жить в Петербурге, то для вас нехорошая новость. Они больше всего тратят на все это дело почти 2 часа без 2 минут, 1:58.
0: Спрашиваем у вас сегодня, сколько вы едете на работу и обратно, изменяется ли время в зависимости от сезона и погоды. Но прежде чем перейти к вашим комментариям, давайте актуальное по дороге.
1: Да, Андрей сообщил нам, что на Книповича, если ехать в сторону Шмидта, помните, там старый травмпункт был. Так вот, там ДТП, первая полоса занята, сидят автомобилисты в своих машинках, но несколько поврежденных, очевидно, ждут ГАИ, занимают место, затрудняют движение.
0: И напоминаем, что не работает светофор на перекрестке остановки Кооперативная. Если там что-то изменилось уже или, наоборот, ничего не меняется, рассказывайте нам тоже. Собирается ли пробка? Есть ли затруднения? Приехал ли регулировщик? Все хотим знать. 488-448.
1: Или все прекрасно и сами все сделали. Давайте к теме к нашей вернемся и послушаем Анну. За эфиром с ней разговаривали. И у Анны несколько маршрутов на работу.
2: Если я живу в квартире, то до работы пешком 5 минут. Дольше на машине. Иногда надо на машине подъехать. Но ты пока в центре найдешь парковку, пока доедешь, это минут 10, а то и 15 займет. Если еду с дачи, как, например, сегодня, то все зависит от того, кто едет впереди. Потому что иногда водители, причем не всегда, девушки, разный пол, разные возраста, просто они едут 40 километров по Ленинградке, по городу на Рогозерке. Там 40 километров, но они едут 20. То есть все зависит от этого, вот, ну так, если по-хорошему, без всяких препонов, 20 минут от дачи до работы.
1: Анне, спасибо большое за комментарии. И, кстати, я вот с такими же людьми тоже сталкивался, когда к теще с тестем на дачу езжу и обратно возвращаюсь, то тоже меня удивляют некоторые люди. Вот, пожалуйста, и дорога свободна, и все хорошо. Но, видимо, слишком хорошо человек переключается на вот эту дачную историю, совсем другие скорости, потоки, и человек и дальше вот в этом дачном настроении пытается вернуться в город.
0: Нам Ксюха Викторовна написала комментарий в группе ВК на общественном транспорте. В транспорте 1 час, на авто 20-30 минут. И, кстати, не подхватывает это же настроение Николай, говорит, 30 минут до работы, без разницы на чем и как. А это уже мои пришли, помнишь, рассказывал я свою элегантную теорию от моего товарища, что 30 минут, то самое время, за которое можно в Мурманске доехать куда угодно. А все-таки, видишь, есть и комментарии к подтверждению этой элегантной теории. А нам еще Маргарита написала комментарий, большой комментарий в нашей группе во ВКонтакте. Говорит о том, что 15 минут пешком, но у меня трагедия века.
1: Так, в октябре офис переезжает, и прямого автобуса нет, если ехать с пересадками. В 8:30 это будет нереально долго из-за пробок. Чую, придется ходить пешком. Этого я не боюсь. Раньше тоже ходила пешком. Но одно дело с утра с горы дураков, а другое дело после рабочего дня в гору. И в снег, и в метель, и в зной можно на своей машине. Но, опять же, возвращаемся к пробкам в 8:30 утра. А, кстати, спрашивает Маргарита, может, кто-то знает быстрый путь добраться с горы дураков до областного ГАИ? И, ну, я-то вот мозгами раскидал и ничего, честно говоря, не придумал. Выезд либо налево, либо направо, и что там, в это время будут проблемы.
0: Рассказывайте вы, сколько вы едете на работу и обратно, изменяется ли время в зависимости от сезона и погоды. Ну и если вы еще знаете быстрый путь с горы дураков до областного ГАИ, напишите нам, пожалуйста, Маргарита вам будет очень благодарна.
1: Так, и свежая дорожная информация от Андрея к нам пришла. Здравствуйте, перекресток Кольский, Кооперативная, ДТП в сторону севера.
0: Давайте еще раз актуализируем тогда, что у нас еще есть по дороге. Кооперативная, не работает светофор на перекрестке.
1: Ну и вот, скорее всего, ДТП как следствие.
0: Да, и еще у нас около бывшего травмпункта тоже есть сложность
1: на
0: дороге.
1: Да,
0: на
1: Книповича в сторону Шмидта первая полоса занята.
3: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: forever.
1: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
2: В работе важен инструмент, а в деле – мастерство. Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь это не только изготовление ключей и ремонт обуви, но и профессиональная заточка любого инструмента. Кухонных ножей, маникюрных принадлежностей, парикмахерского, грумерского, медицинского инструментария. Здесь вернут им идеальную остроту. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Также сдать инструмент можно в «Окее», «Ленте», на Радищева и Шевченко, в «Плазме» и на Карла Маркса, 38, корпус 1.
1: Круиз-контроль. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка. Наша рыба. Качественное мороженое. Охлажденное. Соленое и копченое. Рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
7: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
6: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7497.
8: Для лиц старше 12 лет.
1: Круиз-контроль.
2: Сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, профессиональная заточка инструмента. Универмаг «Волна» и еще 5 точек в городе.
1: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Но в комментариях подтверждают, что исследования Росстата абсолютно верны. Дело в том, что они подсчитали, что средняя дорога жителей России на работу и обратно занимает 1 час и 14 минут в день. Игорь нам пишет в мобильном приложении, что примерно так и получается, вот только пешком. Сейчас, кстати, и двор за старым Томасом шлагбаумами перекрыли.
1: Да, много где в Октябрьском округе так это тотальное, можно сказать, перекрывание шлагбаумами. Есть поводы. Дальше, как мне кажется, все это будет развиваться и разливаться по городу, шлагбаумы. Кстати, ну вот почему люди долго едут? Да потому что пробки. А пробки почему? Потому что ДТП. И нам, напомню, сообщали, перекресток Кольский и Кооперативная, ДТП в сторону севера. До этого говорили, что именно там не работает светофорные объекты, не работают. Скорее всего, все эти вещи связаны. Еще одно ДТП на Кнеповича в сторону Шмидта возле бывшего травмпункта. Одна полоса занята. Ждут ГАИ.
0: И ждем ваших комментариев. Если что-то еще у нас поменяется, вы нам, пожалуйста, сообщайте.
1: Даже если в лучшую сторону.
0: Давайте вернемся к обсуждению нашей темы. Сегодня Марина написала нам, что когда в Мурманске работала, то можно было пешком до работы идти 20 минут. Теперь, где остановка Пивзавод, работаю, но нам дали служебный транспорт, на нем 30 минут до работы.
1: Ну, хорошо, конечно, на служебном транспорте. И а служебный транспорт имеется в виду, наверное, автобус какой-то или микроавтобус, который довозит. Ну, это вообще классно, когда самому не надо рулить.
0: И Игорь нам еще закинул комментарий, сказал, что 15 минут пешком. Но это вообще неприлично даже о таком рассказывать. Это,
1: подождите, ну тут тоже, смотря как. 15 минут пешком — это туда и обратно или только туда?
0: Да, даже если туда. Прекрасные показатели, мне кажется. Ну, давай так,
1: для,
0: все, конечно.
1: Для сегодня нынешней погоды, да.
0: Да, да.
1: А вот для того, что будет у нас, ну, будет еще в этом году 2-3 раза какой-нибудь такой снежно-дождевой коллапс случится, как обычно, и там вот эти, допустим, мои 9 минут дороги на работу, они могут превратиться и во все 15, а то и в 18. Но это мелочи, потому что это утром я поеду. А вот обратно, когда ты попадаешь в обратную пробку, это, конечно, там увеличение может как-то раз, я помню, но это было единственный раз за всю историю наблюдений за дорогами из-за руля моего передвижения отсюда. Офис у нас находится на Коминтерна, до молодежки у меня заняло, значит, там 57 минут, по-моему. Но это был очень снежный коллапс, и как-то весь город вообще встал. Лет 5, наверное, назад это было.
0: Я до того, как прийти работать сюда, к нам на Power Hit Radio, работал в Первомайке, там у нас офис находился. Мой рекорд добирания до работы — 1:50. Я еще добирался тогда. Ну,
1: почувствую себя в Санкт-Петербурге.
0: На общественном транспорте это тоже были какие-то эти мартовские внезапные метели, хотя обычно максимум мой по времени я добирался от квартиры вот до кабинета 40 минут, 1:50. На всю жизнь запомнил, что стоял на остановке, книжку слушал, аудио. Какие еще варианты, что было? Стоишь, просто ждешь автобус и смиряешься с тем, что происходит. Что
1: просто холодно, наверное, и влажно, да, в лицо.
0: Не будем об этом. Александр, любитель не только кофе, написал нам комментарии. Полярные зори Свердлова, 27-й автобус, утром примерно 25 минут, вечером 20, на авто около 15 минут, что утром, что вечером.
1: Ну вот видите, с автобусами тоже такая штука, что если немного ехать, то тогда и особенно если маршрут подходящий, вот он как бы по прямой идет, тогда что на машине, что на автобусе не сильно выигрываешь во времени на своем автомобиле. А если маршрут у вас заходит куда-нибудь, вот знаете, забирать людей там сверху, да, либо снизу, то тогда, да, ты едешь абсолютно не по прямой. Иногда, особенно там на горе, ты едешь вообще в обратную сторону, кажется, но потом спускаешься. Это удлиняет время.
0: Прислали только что нам сообщение о том, что пробка с Беринга прям начинается и туда наверх, да, Кооперативной. Есть у нас сложности сегодня на дороге в сторону
1: еще,
0: центра.
1: Да, подтверждает, что светофор еще не заработал там. И Андрей пишет по теме, что летом, что зимой 7 минут до остановки по расписанию. Автобус, 15 минут пути. До работы примерно минут 10 от остановки. По итогу в районе получаса.
0: Успеваете вы рассказывать, сколько едете на работу и обратно? Изменяется ли время в зависимости от сезона и погоды? У вас на это один трек, чтобы ваш комментарий оставить, потому что скоро будем уже подводить итоги сегодняшнего круиз-контроля.
2: Тормоза придумали инженеры. Не гони! Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Свежая информация по Кольский кооперативная от Сергея. Светофор там не работает, но ДТП рассосалось, и его участники уехали. Проблем, говорит, в принципе нет, все проезжают хорошо. Единственная напряженная ситуация, это если от форума вам нужно поворачивать налево, вот им сложновато. У всех остальных там все неплохо.
1: Ну и напоминаем про пешеходов, что они тоже участвуют в этом движении, поэтому пропускайте их, пожалуйста. К разговору, кстати, про тему нашего сегодняшнего круиз-контроля мы сегодня обсуждаем, сколько вы едете на работу и обратно, и изменяется ли время в зависимости от сезона и погоды. Нам Сергей успел докинуть комментарий в наш круиз-контроль, говорит, я до работы добираюсь за 5 секунд, сел в автомобиль, и я на работе.
0: Ну, это, конечно, круто, круто. Слушайте, я вот так обратился к нашей группе, посмотрел, там полтора десятка, даже больше комментариев, и все пишут про время, и отмечал, кто как успевает, до 15 минут, там, до 30 минут и более 30 минут. И вы знаете, что у нас Мурманск, сами понимаете, компактный, в принципе, даже несмотря на свою террасность, удобный, поэтому большинство, ну, процентов 45, если не 50, тех, кто оставил у нас комментарии, они добираются за 15 минут и менее. Еще достаточно большая категория людей, те, кто добираются за 15-30 минут, я думаю, там процентов тоже 30, и остальные все едут чуть-чуть подольше.
1: Нам Олег еще прислал комментарий в завершении нашего круиз-контроля. Напоминает, что у бывшего травмпункта на Шмидта еще автомобили стоят. Есть там у нас небольшие сложности. И докидывает в нашу с тобой открывшуюся книгу рекордов. Говорит, что мой рекорд перед Новым годом по восточной объездной дороге с Шабрина до Кречета около 4 часов стоял, фуру раскорячило.
0: Ну, это вот такие рекорды. Они, конечно, в статистику входят, но, к счастью, не каждый день у нас фуры раскорячиваются, таких проблем не возникает. Поэтому я бы сказал, что мы с вами где-то в первой половине списка. Конечно, не как в Чечне за 40 минут большинство добирается, но все-таки, я думаю, до часа мы тратим на дорогу туда и обратно.
1: А ты знаешь, я в очередной раз порадовался, что мы сейчас не в Санкт-Петербурге, хотя бы в смысле затрат по времени дороги.
0: Они, конечно, рекордсмены, 1 час 58 минут. Минуты, это в среднем, это значит, что кто-то также и дома работает, у него ноль, а у кого-то и может быть все 4 часа. Тут и книжку почитаешь, тут и по музеям можно виртуальным сходить.
1: И радио тоже послушать. Спонсор программы — сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка любого профессионального инструмента, универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищева или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1, без обеда и выходных.
0: Спасибо всем большое за комментарии. Давайте делать так, чтобы у нас вот этот временной период сокращался, а не увеличивался. Все в наших руках. Чем мы внимательнее будем водить, тем меньше будет ДТП и меньше

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Эстетичные диффузоры прочно прописались в наших домах как символ уюта. Но задумывались ли вы, почему после покупки нового парфюма для дома вдруг начинает раскалываться голова, першит в горле или слезятся глаза? С медицинской точки зрения эти интерьерные аксессуары могут серьезно подпортить здоровье. У микрофона Соня Баженова, это «Две минуты с пользой». Здравствуйте. Вообще, головная боль, пожалуй, самая частая жалоба любителей домашней парфюмерии. Механизм ее возникновения прост. Жидкость состоит из аромабазы и растворителя. В дешевых продуктах часто используются спирты низкого качества, фталаты и синтетические отдушки, которые активно насыщают воздух вредными летучими соединениями. Далее резкие химические ароматы раздражают рецепторы носовой полости. Тройничный нерв, связывающий носоглотку с головным мозгом, воспринимает это как символ опасности и реагирует приступом мигрени, головокружения или тошнотой. Считать, что натуральный состав защитит от аллергии – опасное заблуждение. Эфирные масла – мощные аллергены, экстракты цитрусовых, хвои или лаванды способны вызывать заложенность носа, чихание, зуд в глазах и крапивницу. Для людей с астмой или хроническим бронхитом диффузор в закрытой комнате – это бомба замедленного действия. Накопление паров в воздухе способно спровоцировать сильный бронхоспазм и приступ удушья. Но, конечно, отказываться от приятных запахов насовсем не обязательно. Достаточно соблюдать меры безопасности. Итак, правила ароматической гигиены таковы. Регулируйте интенсивность. Например, для комнаты до 15 квадратных метров достаточно двух палочек. Чем их больше, тем выше концентрация потенциальных раздражителей. Правильное зонирование. Никогда не ставьте диффузоры у изголовья кровати или на рабочий стол прямо перед лицом. Идеальное

Место – прихожая или просторная гостиная с хорошей вентиляцией. Читайте состав. Избегайте продуктов с фталатами, закрепителями запаха, токсичными для эндокринной системы. Ищите основы на базе глицерина или экорастворителей. Ну и любимое всеми нами – устраивайте детокс. Периодически убирайте палочки и закрывайте флакон на несколько дней, чтобы дать рецепторам отдохнуть, а комнате проветриться естественным путем. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.

0: Не так давно пришла новость о том, что перезапускается у нас фильм «Горец», и, вы знаете, не того человека взяли на главную роль. Вот кто исцелился и восстал за несколько дней. Катя Новикова, мы тебя рады слышать.
1: Да-да-да, Сергей Сточков, доброе утро. Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Спасибо вам большое за все сердечки, которые вы мне в пятницу отправили. Я, конечно, была в никакину. Но потом все это посмотрела и поняла, что, боже мой, настроение и состояние то улучшается.
0: Всем
1: благодарю
0: кого,
1: и все будьте здоровы.
0: Ну, давай я все равно спрошу, как твои выходные-то прошли. Горизонтально, я так
1: слушай,
0: понимаю,
1: слушай, ну получше.
0: Да?
1: Не-не-не, были моменты вертикального времяпрепровождения. Я даже вчера оладьи жарила, встала, потому что воскресное утро у нас всегда традиционно, либо блинчики, либо оладушки. Вот, ну а вообще, конечно, да, и четверг, и пятницу, и там субботу, все-таки это было такое постельное настроение.
0: А ты знаешь, я как человек, который в субботу провел время...
1: Нет, это был ужас, я думала о тебе всю субботу.
0: Спасибо, мне это приятно слышать, в отличие от твоего мужа. Ты знаешь, я как человек, который провел время под мостом, я каждый раз вспоминал вот этих нью-йоркских бездомных, над которыми мы ржем обычно во всех этих фильмах.
1: Коробочку бы на голову надеть.
0: И ты знаешь, которые вот бочки поджигают, на ними руки греют, я думаю, а неплохо было бы, знаете ли.
1: Слушай, ну и как Гольфстрим-то? Что-то отменили, а что-то все-таки провели.
0: Ну да, я думаю, что мы об этом с тобой в выпуске новостей наверняка обязательно поговорим, но я обалдел с того, что самое главное, самое... экстремальное, да, что вообще-то могло быть.
1: Это заплыв?
0: И он состоялся.
1: Да ты что?
0: И Артем Моисеев там, понимаешь, барахтался.
1: Мне показалось, что это какой-то мой температурный бред, а все-таки это все случилось.
0: Это все было. Я был так рад, что он доплыл, что он все-таки выплыл, пришел, не принесли, а сам, понимаешь, пришел на награждение.
1: Он мощный мужчина.
0: Это видно по нему даже. Но он совсем справился, и сапсерферы тоже всю дистанцию преодолели. Это, конечно, был...
1: А этих-то сносило, мне кажется, вообще туда куда-нибудь, в самое море.
0: Ты понимаешь, они были такие счастливые. Мне даже не поломало их весла. Они были вообще в полном восторге. Это точно. Друзья мои, если вы тоже были на Гольфстриме, закидывайте нам сообщение, рассказывайте, как же у вас суббота прошла.
1: Да, поделитесь впечатлениями.
0: Как чувствуете себя.
1: Тоже поделитесь.
0: Это точно. Мы потерялись с Катериной, потому что здесь, в одной команде несломленных и пришедших сегодня утром сюда на эфир. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Двое против сна на 104.5. Ближайшие два часа здесь вместе с вами.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442. Deal the power. Power.
1: Yes. Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: О погоде на Power Hit Radio.
2: Спонсор прогноза погоды ИП Вараханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский, 51/8.
3: Катерин, поделись, пожалуйста, есть там дождь прямо сейчас за окном?
2: Слушай,
3: или нет?
2: Ну нет, дождя не было, но там очень-очень-очень холодно. Градусов такое ощущение, что 3.
3: 6.
2: А, да, это не, так нет, 6 не чувствуется. Верьте, ветер ледяной.
3: Это точно, он северный у нас сегодня до 12 метров в секунду.
2: Ужасно.
3: Задувает, и все это чувствуется, да, прям с самого утра. И дождь у нас был сегодня здесь в круиз-контроле. Заходил к нам с Максом, привет передавал. Мы были вообще не рады.
2: Никак не может уже распрощаться с нами этот дождь.
3: Ну, это точно. Но с таким ветром-то, я думаю, еще не то к нам может сюда принести. На большую погоду сегодня, на большую температуру рассчитывать нам вообще не приходится. День у нас такой сегодня. Все-таки понедельник, понимаешь. Начало рабочей недели, погода у нас соответствующая. Но вот мы все здесь, в офисе Power, надеемся на среду. Там, потому что, посмотри, плюс 15.
2: Плюс 15?
3: Откуда-то, понимаешь,
2: не
3: нарисовалось.
2: Знаю.
3: У нас будет, как мы
2: что-то
3: уже...
2: Что-то перепутали, наверное.
3: Мы обсуждали с Максом Байковым вертикальный взлет нашей погоды.
2: Да.
3: Не знаем, случится он или нет, но что нам еще остается при такой погоде, когда можно, приходя в офис, не раздеваться, не переодеваться, прям в куртке вести.
2: Ой.
3: Наши эфиры, да, остается только вот в 9 сентября и поглядывать у нас, потому что прямо сейчас плюс 6 градусов и больше нам всего на сегодня не выдадут.
2: Спонсор прогноза погоды — рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» — готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка, дорадо и сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8, ВКонтакте, «Шеф-Порт», Мурманск.
1: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Политическая реклама.
4: Пока другие молчали, справедливая Россия с тысячами северян 5 лет боролась за наш океанариум. Вместе мы спасли тюленей от смертельной перевозки в Москву. Добились митинга и остановили эту преступную авантюру. Нашли специалистов для реконструкции. Помогаем коллективу и ластоногим артистам. Справедливая Россия продолжит добиваться передачи океанариума в собственность региона. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
5: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
5: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чартов.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела. Ваше место силы». Этой осенью 70-25-35.
2: Отправляемся прямо сейчас мы с вами на такой большой-большой остров, который переводится с латыни как «Южная земля». Вот изначально такое название было у этой страны.
1: Но ты понимаешь, что все это вместо работы сейчас, вот в понедельник, понимаешь? Кто-то отправляется в офис, а вы полетели куда-то.
2: Слушай, ну а вообще люди, которые туда сейчас полетели, в интересном временном пространстве окажутся, потому что сейчас там только начало весны.
1: Да?
2: Да, да, вот такой вот континент. Европейцы открыли эту страну, потом Джеймс Кук там побывал и все-таки вот эту материковую часть описал эту землю, составил точные карты, ну и благодаря его действиям многие считают, что, в общем-то, именно Кук стал первооткрывателем. Однако немножко по-другому все-таки было. На корабле, который называется «Голубь», прибыли туда люди и первыми открыли эту землю. Да, что интересного в этой стране? Ну, во-первых, там живет моя подруга. И все, что она рассказывала, это было очень забавно. Разговариваю я с ней по телефону. Она говорит: ой-ой-ой, подожди, нужно срочно забрать дочь служайки в дом. Я говорю: а что такое? Она говорит: да кенгуру сейчас на нее напрыгнет. Мне кажется, больше нечего вам рассказывать, потому что где прыгают кенгуру, там и гуляют дети. Такое можно встретить только в Австралии.
1: А, ну да, да, да, в Австралии, конечно, естественно, да. И нас там поджидает новая исполнительница, которую зовут Майли. Это имя вы вряд ли слышали. А вот Майли Сайрус наверняка вам о чем-то скажет. Да, запускает она свой новый виток в своей музыкальной карьере. Говорит, фамилия, это пускай моему отцу остается, с которым у меня отношения так себе. Поэтому, да, я теперь исключительно Майли и больше ничего. Буквально через 10 дней выйдет ее новый, 10-й уже по счету альбом, поэтому начинается такой большой прогрев, и первый сингл уже появился у нас. Я, кстати, даже клип посмотрел, я тебе скажу, на эту песню. Очень она похожа на Мадонну образца нулевых годов.
2: А как это так? 18 сентября только альбом, значит, готовится к выходу.
1: А вот первый сингл уже, понимаешь, появился для того, чтобы мы потом послушали пластинку
2: целиком. Эксклюзив буквально, друзья.
1: Да. Вышла эта песня 3 сентября, буквально несколько дней назад, понимаешь, нашла все-таки кассета на этом корабле, который тоже...
2: Хоть кто-то спел что-нибудь другое.
1: Возможно, «Голубь» тоже называется. Ну, да. Послушаем сейчас и здесь у нас на Power Hit Radio, как же Майли Сайрус звучит у нас в 2026 году. Не договорил тебе про клип ее, про новый, очень напоминает она там Мадонну образца нулевых годов. Тоже такая роковая. Вот у нее смоки айс такие, вот что-то там в коже у нее. В общем, вся такая загадочная.
2: Вдохновленная.
1: И обложка альбома тоже черно-белая. Давайте трек-то послушаем. Называется «Bass Persuades», что переводится как «Бас решает».
2: Говорит она... Кто такой бас?
1: Говорит она нам в припеве о том, что, говорит, я тебя убеждать не собираюсь, а вот музыка пускай тебе еще раз намекнет на то, что, видимо, ты не прав. О чем еще Майли Сайрус может петь? Давайте послушаем мою новую композицию в золоте чартов на первом месте в Австралии.
0: Золото чартов. Let's go.

Новый трек от Майли Сайрус, которая, правда, теперь просит, чтобы ее называли просто Майли, тем самым перезапускает в очередной раз свою музыкальную карьеру. Посмотрим, что из этого получится. Новый сингл звучит очень танцевально, очень бодро. То, что нужно для понедельника, пока у нас 9:40 на часах, чтобы мы с вами уже окончательно проснулись. Спонсор рубрики «Студия философия тела». Сохраните ощущение лета. Погрузитесь в тепло кедровой бочки с ароматом хвои или придайте коже сияние с помощью фруктовых обертываний. Массаж подарит расслабление, уютная атмосфера согреет лучше пледа. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудекар. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудекар. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
2: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони. 707-105.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони. 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
7: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-0000.
8: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Молткис» Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. Телефон 7497.
2: Ну а наш телефон 488-448. Прямо сейчас разыгрываем два электронных пригласительных на спектакль нашего нового театра. Если вы еще не были, самое главное, если вы еще не выигрывали, то вам, конечно, сначала к нам. Давайте пообщаемся. 488-448. Готовы с вами обсудить, что ж у нас в истории это приключилось 7 сентября.
1: 7 сентября, как быстро бежит это время. Есть и события, и именинники в сегодняшнем дне. Так хочется разузнать подробности.
2: Да, самое главное, что звонок у нас есть уже в студии. Доброе утро.
1: Алло, кто на связи? Здравствуйте.
3: Доброе утро, Евгений.
2: Здравствуйте, Евгений. Вот вам мы еще билеты точно не выдавали.
1: Не было такого.
2: Правила вы прекрасно помните, они у нас не изменились. 8 есть утверждений, на которые вы либо да, либо нет отвечаете. Есть ощущение, что снова Евгений у нас справится, и этот приз тоже заберет. Ну вот если такой у нас талантливый человек среди наших слушателей, ну что ж мы можем поделать?
1: Вот это да, нам ничего не жалко, нам главное рассказать, что за день такой.
2: Вообще у нас...
1: 7 сентября.
2: Подожди, нет,
1: ну
2: не
1: провести
2: самое.
1: Хорошо время.
2: Вот, молодец, еще да. И желает нас с подарками оставить наших слушателей. Евгений, желаем вам по традиции
1: удачи.
2: Да, поехали. Пускай у вас и сегодня тоже все получится. Вперед. Тит Листопадник по народному календарю к сегодняшнему дню плели кузовки и корзинки. Может быть такая примета?
3: Да.
2: А что бы и нет?
1: Конечно.
2: Грузди куда-то должны были полезать, естественно. Сегодня в Италии у нас Пьедигротто. Так называют праздник пасты с шампиньонами. Да или нет?
1: Пьедигротто.
3: Как? Пока будет, да.
2: Как-то очень стереотипно, Евгений.
1: Да.
2: Нет, Пьедигротто — это конкурс на лучшую лирическую песню. Такой шансон. Северный вопрос. Для вас 100 лет назад открыто месторождение плато Расвумчор. Находится оно в Оленегорске. Все верно?
1: Расвумчор?
3: Нет.
2: Конечно. Это нам в Кировск нужно отправиться, чтобы на него поглядеть. 1812 год состоялась Бородинская битва. Бородино — это недалеко от Смоленска. Ну, хоть это-то верно?
3: От Москвы.
2: Абсолютно верно. Вот не проведешь, Евгения.
1: Плюс.
2: Да, историческое поле в Московской области оно находится. В 1928 году учрежден орден Трудового Красного Знамени. Награждены им всего 500 человек. Да или нет?
1: Трудовое Красное Знамя. Такое умное.
3: Я думаю, нет.
2: Конечно. Аж 1 200 000 достался. Ты представляешь? Это награда. 79 лет назад в Москве заложены 8 сталинских высоток. По задумке они должны символизировать 800-летие Москвы. Все верно?
1: Интересно.
3: Нет.
2: А вот вы зря. А действительно, вот так вот раньше праздновали. Широко и высоко, знаете ли, все они были заложены в один день. В этот день родился писатель Александр Куприн. После революции он уехал за границу и больше в Россию не возвращался. Да или нет?
1: Александр Куприн.
2: Да, вы правы абсолютно, потому что в 37 году внезапно, мне кажется, для самого Куприна он снова приехал в Россию. 103 года назад родился поэт Эдуард Осадов. Большую часть жизни он был вынужден носить черную полумаску на лице. Да или нет?
3: Да,
2: к сожалению, он потерял зрение во время Великой Отечественной, поэтому, к сожалению, тоже это стало его таким неотъемлемым аксессуаром.
1: Да. Так, Евгений, ну что, вы, как всегда, прекрасны. Из 8 две промашечки, это значит 6 ответов со знаком плюс. Вот такой ваш результат.
2: Суперски, как всегда.
1: Конечно.
2: Евгений, пожалуйста, на линии оставайтесь, потому что Катерина, как всегда, хочет у вас узнать номер вашего телефона.
1: Да,
2: у вас какие-то
1: не
2: традиции
1: запоминаю.
2: Тоже должны быть. Насчет билетов мы позвоним только вам через час, потому что, как всегда,
1: возможно,
2: будем...
1: Возможно, вам позвоним.
2: Ну, я же говорю, если позвоним, то через час будем, потому что узнавать, как там наш второй игрок справился с этими заданиями, может быть, и Евгений обойдет. Такое тоже у нас случается.
1: Спонсор рубрики Мурманский областной театр комедии и сатиры. «Моткис» открывает первый сезон. Впереди громкие премьеры, смелые творческие эксперименты, новые имена и грандиозные планы. Приходите на искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Подробности ВКонтакте «Моткис» для лиц старше 12 лет.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Ты представляешь, прошлый понедельник был у нас аж 31 августа.
3: Не верится.
2: А по ощущению, что лето прошло уже давным-давно, и осень давно у нас стоит здесь на календаре. Так что у нас первая полноценная сентябрьская неделя. Без всяких летних денечков. Открывает ее, как всегда, в 10 часов. Выпуск новостей от Екатерины Новиковой.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Итак, друзья мои, фестиваль спорта «Гольфстрим» состоялся, а забега не было. В общем, программу мероприятия пришлось прямо вот буквально за полчаса до начала мероприятия менять. Неблагоприятные условия. В субботу потрепали нервы, конечно, многим и многим северянам, приехавшим в том числе из других

0: смены, которые то приехали к нам из других городов, из других регионов. Также состоялся заплыв на САПах.
1: Да, все
0: да
1: верно.
0: Это тоже отважные люди. Ну, не, и все другие мероприятия, которые были организованы, а это соревнования по парусному. Кстати, парусный спорт был?
1: Вот не видел, кстати, его.
0: Ну, я думаю, нет, потому что там же молодые люди и девчонки, ну, в смысле, подростки во всем этом участвуют. Скорее всего, тоже отменили, иначе бы... Ох!
1: Но был у нас первый забег.
0: Ну, пляжный волейбол был?
1: Был.
0: Футбол был.
1: Конечно, все это было.
0: Был, скейтборд был, ну и впервые с собаками.
1: Конечно.
0: Да. Гонка с собаками впервые состоялась. Такого на Гольфстриме еще не было. Там где их? Под мышкой несли этих собак.
1: Ты знаешь, там вопрос, кто за кем бежал, я тебе так
0: понятно.
1: Скажу. Кто впереди? И мы, ты знаешь,
0: обгоняли
1: всю
0: друг
1: субботу
0: друга.
1: Мы шутили о том, что нельзя теперь использовать выражение «я промок, как собака».
0: Нет,
1: потому что посмотри
0: пожалуйста.
1: На них, они счастливые, бодрые, классные. А ты что, скукожился? Здесь стоишь под мостом.
0: Да. Друзья мои, победителями заплыва через Кольский залив стал мурманчанин Владислав Сапожников среди мужчин.
1: Ты аж прям сжала
0: да
1: все челюсти,
0: даже не
1: когда
0: представляю.
1: Говоришь.
0: Капец просто. Есть жительница Новороссийской, Новороссийской области Маргарита Карпачева. Да, наверное, так правильно сказать. Среди женщин тоже приплыла первая. Я почему про Владислава Сапожникова? Мы вообще сейчас за ним следим пристально. Он же в шоу будет участвовать на федеральном канале.
1: Самый, да.
0: Наверное, да. Да?
1: Ну, вряд ли есть два Владислава Сапожникова в одном Мурманске, которые настолько сильные, смелые, ловкие и умелые.
0: И умеют, как раз-таки любят вот в этой вот холодной воде в экстремальных условиях находиться.
1: Но по поводу Артема Моисеева, нашего ведущего, который у нас участвовал в заплыве через Кольский залив, ты знаешь, я был рад не только, что он нашел силы в себе нырнуть, но что он еще и вынырнул по итогу после заплыва.
0: Да. Так, друзья мои, к другим новостям. Интересно, что будет дальше? Потому что читаешь комментарии, допустим, в тех же социальных сетях относительно на фестивале гольфстримы. Лучше бы перенесли куда-нибудь, так, туда, где потеплее
1: в
0: было.
1: В Самару, да, ты имеешь
0: в виду? Да, например, в Самару. Но на самом деле фестиваль спорта всегда проходил в сентябре.
1: Да какое всегда? Ага.
0: А когда что?
1: Вообще изначально?
0: В августе его не было никогда.
1: Да, конечно, не было его в августе никогда.
0: Я к тому, что люди хотят на лето его перенести, но такие мнения я читала.
1: Он там был изначально. Ты помнишь, когда он назывался еще Мурманская Эмилия?
0: Естественно.
1: Да, он проходил вообще в июне. Да, так
0: но
1: было
0: вот это
1: изначально.
0: Я уже подзабыла, да.
1: Всегда, ты понимаешь, вот когда он стал гольфстримом, тогда он уже на сентябрь переместился. Как будто в июне, даже если вот будет вот такой дождик и такая погода, все равно как будто...
0: Будешь,
1: да,
0: будет,
1: поприятнее.
0: Думаешь.
1: Хотя бы что-то на подсознании понимаешь, что сейчас лето, как-то тебя это будет согревать.
0: Ну и, кстати, говоря о Мурманской мире, то будут возвращать вот это вот историческое название фестиваля спорта.
1: Ну, в следующем
0: спорта.
1: Году как раз-таки уже 20-й будет фестиваль спорта, поэтому очень вовремя и красиво все это будет сделано. Глядишь, и на другой сезон все-таки переедет фестиваль.
0: Так, давайте, друзья мои, к следующим новостям. За 3 месяца заповедник и заповедные уголки Мурманской области, точнее сказать, приняли более 151 тысячи гостей. Дирекция особо охраняемых природных территорий региона подвела итоги летнего сезона. Так вот, природный парк Териберка остается вообще вне конкуренции. И с июня по август он принял более 67 тысяч человек среди льготных категорий, не считая жителей нашего региона. Абсолютное первенство у детей. Их более 5500 дошкольников и школьников. Вот кто любит или кого туда тащат по принуждению. Пик сезона пришелся на июль, причем традиционно самыми загруженными днями стали выходные. По субботам регистрировались много, и пятница, и воскресенье в меньшей степени. Так, и дирекция особо охраняемой природной территории приводит еще одну статистику. За лето заповедные территории посетили 2497 Александров. Представляешь, что посчитали по именам?
1: Леворуких 500.
0: Да. 1985 Елен. И эти имена просто среди визитов самые-самые рекордсмены. А всего было зарегистрировано 1742 разных имени. Любопытно, чем занимается дирекция особо охраняемой природной территории. В топе стран, откуда приезжали зарубежные туристы, это Беларусь, Индия, Китай и Казахстан. Да, но вот такой вот большой интерес все больше и больше проявляют к особо охраняемой природной территории. И если в прошлом году было более 141 тысячи, то в этом году на 10 тысяч больше посетили наш регион. Вот так вот. Ну, в смысле, особо охраняем природную территорию, я имею в виду парк Териберка.
1: Ты знаешь, я хочу еще
0: будем
1: больше
0: уточнять
1: подробностей относительно того, какую статистику еще они подсчитывали, ну, потому что явно на этом же не угомонились.
0: Ты понимаешь, Александра и Елена.
1: Голубоглазых 173. Где вот эта вот цифра? Обожаю, конечно.

0: территории Мурманска. Следующая новость этого выпуска. Появится еще 118 видеокамер. В парках и скверах установят дополнительные камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев. Решение принято в рамках развития городской среды. На территории общественных пространств установят эти камеры. Меры направлены на контроль обстановки, фиксацию нарушений, случаев вандализма, а такие нет-нет, да-да.
1: Да-да.
0: И также для оперативного реагирования на происходящее.
1: А, ты знаешь, хочется, чтобы камеры не только снимали те, кто это делает, но и дальше
0: и
1: как-то
0: помогали
1: это...
0: помогали дальше, да, клубочек,
1: да,
0: развивать.
1: Чтобы этот мост дальше бросался в то, что этого человека находили, по заслугам он получал, да, и, наконец-то, восстанавливалось то, что они испортили. А вот эти разговоры, знаешь, о том, что мы нашли этого человека, он выглядит вот так, но кто это? Непонятно. Как его найти? Тоже не ясно. Поэтому хотелось бы, чтобы, как ты правильно говоришь, этот клубок дальше продолжал разматываться все-таки.
0: Да, друзья, что еще хочу вам рассказать? Ну, давайте, это будет последняя новость этого выпуска. В прокат выходит 22 октября сказка «Чудо-юдо». То, что любит Сергей Сачков, наш кинематограф, который сейчас прямо очень и очень активно взялся за различные сказки. Но чем примечателен фильм «Чудо-юдо»? Тем, что его снимали в Кировске.
1: Вот
0: ради этого,
1: фильм,
0: да, на горе Айко-Авенчур построили замок, установили каменные фигуры воинов. И в фильме будут играть, ну кто, Сергей Безруков, еще Виктория Исакова, и еще Александр Семчев и многие другие. Ну а Сергей Безруков в тот момент, когда он снимался в Кировске, слушай, мне кажется, это было в прошлом году.
1: Да.
0: Да, это было в прошлом году. Довольно быстро, да, выходит теперь в прокат этот фильм. Он вот говорит, мне больше всего запомнились съемки тем, что вот я по канатной дороге добирался. Да, это, конечно, прямо так вот он с придыханием говорил, очень ему понравилось на горе Айко-Авенчур.
1: А он только с придыханием и говорит, знаешь ли.
0: Ну, еще вот так вот немножко, поскольку, да, определенное в лицо. Так, ладно, друзья, не будем мы уже вот,
1: а
0: вот
1: это давай,
0: шутить
1: давай.
0: И смеяться.
1: Я как
0: это другая рубрика.
1: С моим отношением прям коррелируется вообще отлично. Я готов поскакать.
0: Так, 22 октября «Чудо-юдо» выходит в прокат. Будем узнавать Кировска во всей его красе.
1: А, ты знаешь, никаких предубеждений, ничего не имею я против российского хорошего кино. А вот когда вот киношлаг у нас появляется, то пусть по заслугам он и получает. В какую категорию «Чудо-юдо» у нас попадет, мы узнаем только в середине октября.
0: Все верно. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги возможны против показания. Необходима консультация специалиста.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама. Мурманск встречает большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Даницой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
5: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
6: Катя Новикова и Сергей Сачков.
5: Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибастур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке.
2: Я должен тебе признаться, Катерин, я совершил подлость профессиональную прямо сейчас. Потому что после прогноза погоды, который мы с тобой сейчас непременно озвучим, я поставил такую беззаботную песню Кельвина Харриса, которая называется «Summer».
1: А, ну так это твои воспоминания о лете.
2: Я надеюсь, что вам, конечно, она сейчас не добавит очков неудовольствия, потому что если посмотреть на то, что происходит за окном прямо сейчас, снова зарядил дождь у нас здесь, да, в центре, да, Мурманска. И если поглядеть на наш термометр, он куда-то в преисподнюю, мне кажется, стал опускаться, потому что...
1: Да что это, да, за цифры?
2: Плюс 4,5 у нас с вами. На эту минуту ведь обещали, что до 8 у нас поднимется столбик термометра.
1: Веры нет.
2: Да, возможно, нужно опуститься, да, чтобы от чего оттолкнуться и потом вернуться на прежние позиции. Да, у нас достаточно сильный ветер сохраняется сегодня. В Мурманске был до 12 метров в секунду, а в принципе такие же порывы у него до сих пор и сохраняются. В северном направлении у нас задувает
1: холодный
2: дождь, мерзость, морось, в общем,
1: да. Да, вот за ненадобностью на улице, конечно, ребята, не выходить сегодня.
2: Завтра нам уже, кстати, обещают повышение до плюс 10 градусов.
1: Но
2: такое
1: дождь
2: уже
1: будет не прекратиться.
2: Слушай, ну в плюс 10 уже, знаешь, повеселее это все.
1: Но
2: будет
1: это
2: восприниматься.
1: Но это все равно не летний дождь.
2: Это правда. Кельвин Харрис, напоминаю, будет у нас сейчас звучать на эту минуту аж плюс 4,5 и дождь в центре Мурманска.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видели?», чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
1: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Это действительно новое слово в науке и технике.
1: Все по науке.
2: Спонсор рубрики ООО «МОДКИС» Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери и приглашает на премьеры. Телефон 74-97.
3: Есть приятные новости утром этого понедельника.
2: Ну-ка.
3: Дело в том, что провели исследование и установили, что стресс не раскрывает настоящую личность, а просто временно меняет ваше поведение. В эксперименте американских ученых участвовали 792 человека, и исследователи намеренно создавали для них стрессовые ситуации и наблюдали, как меняются личностные характеристики. И вот каким выводом они по итогу пришли. Под воздействием стресса у большинства участников снижались показатели открытость, добросовестность, доброжелательность. При этом уровень невротизма, наоборот, повышался. То есть человек в стрессовой ситуации может стать более замкнутым, раздражительным, менее склонным к общению, но это еще не означает, что именно таким он и является в обычной жизни.
2: Надо было проводить исследование ради этого.
3: Вторая часть исследования более приближена к повседневности, и 713 участников регулярно рассказывали о своем состоянии в обычные дни. В результате ученые получили почти 18 тысяч наблюдений. В моменты стресса люди снова становились менее доброжелательными, показатели невротизма повышались. В общем, ученые считают, что стресс, он скорее редактирует наше поведение, чем снимает с него все фильтры и демонстрирует истинную личность. Поэтому нейропсихологи советуют учитывать стрессовые обстоятельства, когда мы оцениваем себя или других людей.
2: Вот это точно. Лучше вообще в принципе, изолироваться тогда, чтобы не потом не прослыть непорядочным и нехорошим и грубым человеком.
3: Интересное решение.
2: Да. Первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга, запустили в Сингапуре.
3: Фу, представляешь? Как это звучит, вообще неприятно.
2: Биокомпьютеры создают компания, в которых вместо одних только чипов для вычислений используют еще и нейроны, клетки, из которых состоит мозг. Их выращивают из человеческих стволовых клеток и размещают на специальной матрице электродов.
3: Я прошу прощения, нейроны? Старая петербурженка в тебе,
2: конечно,
3: заговорила, я понимаю.
2: Еще-то?
3: И потом пошли на Терминатор, да?
2: Может быть и так, но я надеюсь, не произойдет. Из 20 таких биокомпьютеров собрали сервисную стойку, насчитывающую в общей сложности 16 миллионов нейронов.
3: Спасибо большое.
2: Пожалуйста, специально для вас. Ее хотят использовать для развития ИИ, искусственного интеллекта.
3: За расшифровку отдельная благодарность.
2: Да, и в первую очередь это сделать, чтобы экономить на электричестве, в 100 раз меньше, говорят, будет потреблять. Но авторы грозно называют это все биологической вычислительной системой. Ну, а потом выяснят, что, оказывается, людей в ИИ использовать гораздо дешевле и проще.
3: И использовать, да. Две И в начале, безусловно.
2: Да.
3: Давай так, наверняка все это, конечно, очень здорово с технологичной точки зрения, но звучит, конечно, прям неприятно. Давай, тем более, травоядную новость расскажу. Тут другие специалисты, другие ученые, но, судя по всему, они тоскуют и как-то весело время проводят. Они посчитали и проанализировали, какие же пин-коды чаще всего используют люди в мире.
2: Ну,
3: в общем, самые неблагонадежные цифры. Именно причем вот эти 4 цифры для блокировки вашего смартфона.
2: Понятно.
3: Итак, пин-код 1234 использует каждый 10-й человек в мире. Об этом стало известно на анализе 29 миллионов паролей, которые есть на сайте обнаружения утечек данных. В общем, простейшая комбинация, она же самая популярнейшая. Второй по популярности пин-код 400, третий 4 единицы, также в десятку вошли 1212 и 44. Часто встречаются
2: еще. Да, мы такие
3: люди,
2: человеки.
3: Я вообще вас не понимаю. 4-3-2-1, 1-3-4-2, в общем,
2: понятно.
3: Дальше четырех этих цифр не уходят. Причем есть еще комбинация 2-5-8-0. Казалось бы, понимаешь, вроде сложная на первый взгляд.
2: Нет, но это если посмотреть на клавиатуру, да?
3: Да, абсолютно верно. По вертикальной линии прямо эти цифры и у тебя складываются. Как говорят авторы исследования, несмотря на то, что существует 10 тысяч возможных комбинаций, когда дело доходит до людей, это уравнение резко ломается. Поэтому если кто-то захочет разблокировать ваш украденный телефон или получить деньги из банкомата, имея только 5 попыток, у него есть шансы 1-8 угадать ваш правильный код.
2: В России разработали правила дорожного движения для роботов-доставщиков. Представляешь? Теперь они тоже будут ездить по правилам. Об этом рассказал РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. В общем, разработали правила, которые четко прописаны будут в итоговом постановлении, запущены в 35 субъектах страны сроком на 3 года. Смысл такого режима как раз заключается в том, чтобы на практике обкатать и закрепить вот эти понятия в городской черте, нужны ли правила для роботов-доставщиков. Все роботизированные доставщики мусорщики будут идентифицированы, они начнут соблюдать определенную скорость на тротуарах, будут корректно взаимодействовать с пешеходами. Также в своде правил будут указаны ответственность операторов и зоны, где, в общем-то, ездить нельзя вот этим роботам. Не должны они создавать помех, конечно же, людям, и все конкретные ограничения по зонам будут четко прописаны.
3: Видела ли ты соревнования роботов по бегу? Не встречался тебе в интернете?
2: Конечно, я это видела.
3: Как они шлепаются со всей силы на эти беговые дорожки. Это я к тому, что будущее, конечно, наступило, но до него еще при этом очень-очень далеко. Интересно, конечно, время, да, то, о чем мы читали когда-то еще в книжках, смотрели в фантастических фильмах из серии «Смотри, летающие машины» и «Здравствуйте, пожалуйста».
2: И машины полетели.
3: Welcome to the future, как говорится, да.
2: Спонсор рубрики «Мурманский областной театр», комедии «Сатира», открытие первого сезона. Приходите на яркие искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Подробности в группе ВКонтакте «Модкис», телефон 7497 для лиц старше 12 лет.
0: Это действительно новое слово в науке и техники.
1: Все по науке.

0: Реклама. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
4: Катя Новикова и Сергей Сачков.
0: Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Ну что, настало наше с вами время традиционное завершать утренний эфир нашим розыгрышем, потому что нам обязательно нужен игрок номер два для того, чтобы все-таки разыграть два электронных пригласительных на спектакль Мурманского областного театра комедии и сатиры.
2: Спонсор рубрики ООО «Модкис» Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. Телефон 7497.
1: Есть уже нам с кем поиграть. Доброе утро.
2: Впервые вы нам звоните или нет? Здравствуйте, как вас зовут?
3: Александр,
1: здравствуйте. Я напоминаю на всякий случай, что у нас будет сейчас с вами происходить. Мы вам будем рассказывать про события сегодняшнего дня, а вы нам только да или нет, в зависимости от того, согласны вы с тем, что мы тут озвучиваем про Тита Листопадника и про все остальные события, или все-таки чувствуете, что какую-то ерунду мне здесь наплетают. Можем, практикуем периодически, да, все для вашего интереса.
2: Да, это для того, чтобы поднять ваше настроение и просто поулыбаться в течение этих двух минут. На календаре сегодня у нас 7 сентября. Мы желаем вам, Александр, удачи, и давайте начинать.
1: Поехали. По народному календарю Тит Листопадник. Сегодня обязательно нужно идти в лес за грибами. Верите в такую примету?
3: Да.
1: Правильно делаете. Тит – последний гриб, растит.
2: Ага, вот оно что.
1: Такие стихи, понимаешь, тут стихийные получились. Сегодня в Италии Пьедигротто – праздник лирической песни. Этот день традиционно объявляется выходным по всей Италии. Верите в такое?
2: Может быть такое.
1: Нет. Неправильно делать, даже попить не дают, понимаешь, в этой Италии. Северный вопрос. Для вас 100 лет назад открыто месторождение плато Расвумчор. Это переводится как «гора травянистой долины». Да или нет?
2: Да.
1: Также говорит русско-саамский словарь, вам еще один плюс, а мы двигаемся дальше. 214 лет назад состоялась Бородинская битва. Это сражение русско-японской войны. Все верно?
3: Нет.
1: Ну, конечно. Бородино – это Отечественная война 1812 года. 1928 год учрежден Орден Трудового Красного Знамени. Им награждали только граждан СССР. Да или нет?
2: Орден Трудового Красного Знамени.
1: Мы правы,
2: это вы знаете
1: абсолютно.
2: Тоже.
1: Иностранцам тоже вполне себе охотно вручали. В 1947 году в Москве заложены 8 сталинских высоток. Но построены были не все. Да или нет?
3: Нет.
1: Вот административное здание в Заряде не успело появиться, поэтому 7 из 8. Все-таки.
2: Вы знаете, Александр.
1: А, это минус сейчас нужно было поставить, если что.
2: Построено 7 из 8. Нет.
1: 156 лет назад в этот день родился писатель Александр Куприн. Пьеса «Гроза» — это его пера дело. Все верно? Куприн написал «Грозу».
3: Ну, конечно, нет.
1: Австровский. Куприн – это гранатовый браслет. Наверняка помните из школьной программы. И в этот день родился поэт Эдуард Осадов. «Жди меня, я вернусь, только очень жди». Это его знаменитые стихи. Но все правильно же здесь, хотя бы.
2: Ну, Александр, жди меня.
3: По-моему, нет.
1: Ну, конечно. Это Симонов. Вы ничего не перепутали. И вам плюс тоже за это ушел. Катерин, давай
2: подсчитывать. Хорошо. Ну вот, только один минус, на который ты обратил, собственно говоря, внимание, а я поставила Александру плюс. В общем, 7-7 получаем мы в итоге. Это больше, чем у Евгения. Александр, вы сегодня у нас победитель.
1: А вот и аплодисменты заслуженные. Да. Вы, самое главное, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам сейчас за эфиром Катерина расскажет, как же свой честно выигранный приз вы сможете забрать. Ну, а Евгения, получается, завтра будем поджидать 7.50, 9.50, 10.50.
2: О, можно выбрать.
1: Абсолютно точно. Только один раз позвоните, пожалуйста.
2: Спонсор рубрики «Мурманский областной театр комедии и сатиры». «Модкис» открывает первый сезон. Впереди громкие премьеры, смелые творческие эксперименты, новые имена и грандиозные планы. Приходите на искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры. Ханума и «Здравствуйте, я ваша тетка». Подробности ВКонтакте «Модкис» для лиц старше 12 лет.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Ты знаешь, я не так давно видел короткое видео в социальных сетях о том, что все знают книгу по ее первой странице. Дальше никто не заходил. Это про то, что все смешалось в доме Облонских, знаете ли.
2: Ну, это же известная книга.
1: Да, конечно, это же, ну вот, понимаешь, да, та самая.
2: Конечно, да.
1: Ну, конечно, не договаривай, естественно.
2: Или что, это Анна Каренина?
1: Все, не позорься.
2: Итак, это я говорю, чтобы наши слушатели подумали, мы промолчим.
1: Итак, к разговору о том, что все у нас перемешалось с Андой Ман. Звучит у нас сейчас в «Песни дня», потому что действительно, как-то все выходные перетекают в будние дни. Если честно, нам, мне кажется, этот понедельник нужен на раскачку, чтобы как-то голову свою в порядок привести, чтобы потом уже вот со вторника начать полноценно работать. А сегодня, да не докапывайтесь вы до себя.
2: Да,
1: спокойно и
2: надо.
1: Плавно въезжайте
2: в среду
1: в эту...
2: будет маленькая пятница, ну а там и выходные не за горами.
1: Это ваши непрошлые советчики, ваши утренние ведущие. Катя Новикова.
2: Сергей Садиков.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. К осени спрос на установку ГБО вырос на 500%, а вместе с ним и цены, выяснил автоньюз.ру. На фоне ажиотажа на рынке возник дефицит комплектующих, и еще сильнее увеличились сроки ожидания. Некоторые сервисы уже не ведут запись на этот год. В компании, специализирующейся на таких работах, автоньюз заявили, что стоимость установки ГБО зависит от количества цилиндров двигателя. В Москве, например, цены на оборудование для четырехцилиндровых моторов начинаются от 50-60 тысяч. И могут доходить до 100 тысяч рублей в зависимости от комплектации автомобиля, модели агрегата и других факторов. Между тем, эксперты отмечают, что на фоне ситуации с топливом переход на ГБО действительно может быть выгодным. По их данным, например, такси с ГБО экономит в месяц в среднем 15 тысяч рублей.
0: Акселератор.
3: И в продолжении темы. Почти 36% водителей стали меньше ездить на личных автомобилях. Эти

0: ответили, что используют электромобили или гибриды, а столько же респондентов заметили, что у них и не было машины, поэтому проблем с АЗС их не волнует. Целиков также уточнил, что аудитория телеграм-каналов агентства отличается от общей структуры российских водителей по географии и профессиональному составу. В ней больше жителей столицы, представителей бизнеса. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 207050. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор. Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
0: Политическая реклама.
3: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась за индексацию зарплат бюджетников региона. В 2025 году власть отказалась увеличить их оклады. Мы вынудили чиновников направить средства на единовременные выплаты, а в бюджет внести поправку об индексации. Но этого мало. Власть обязана вернуть долги. «Справедливая Россия» продолжит добиваться полной индексации зарплат. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
5: You're number one. It's music station.
0: Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
5: Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект формат и резиденция «Северное сияние». Под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Данецой. 12 сентября.

0: красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
3: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
4: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: You're number one.
6: Heat Radio.
7: Check this out.
8: Power. Power. Heat Radio. Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Ви Миллер, Drunk Enough.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.

Делай громче. Путешествие во времени на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Скоро здесь появится томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Отопление. В дома мурманчан начнет поступать 8 сентября. В Кольском округе Заозерске отопление уже дали. Сегодня тепло начнет поступать в дома Кировска, Александровска, Ведяева, Островного, Печенского и Кандалакского округов. Во вторник отопление включат в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Североморске и Лавозерском округе. Об этом сообщила на оперативном совещании министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа. Во всех муниципальных образованиях ресурсоснабжающие организации, управляющие компании готовы к запуску тепла, сформирован запас топлива, достаточный для прохождения бесперебойного отопительного зимнего периода, подчеркнула глава профильного ведомства. Также, по ее словам, 9 сентября отопление начнут подавать дома жителей Ковдорского округа, 10 сентября в Терском округе и Апатитах. В Мурманске могут полностью перекрыть движение по участку дороги на улице Павлова. Там сейчас идет дорожный ремонт. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев. Чтобы успеть сделать ремонт до наступления холодов, на участке по улице Академика Павлова рассматривается вариант краткосрочного полного перекрытия проезжей части. Если такое решение будет принято, заранее оповестят жителей и предложат удобные объезды, сообщил Иван Лебедев. Напомню, участок дороги на улице Павлова должен был отремонтировать Северстрой, однако власти расторгли контракт с организации. Из-за срыва сроков теперь обязанности по ремонту дороги возложены на ООО «Мурманское дорожное управление». Как сообщает издание «Северпост», для ремонта участка дороги на улице Радищ

0: Рита Карпачева из Новосибирской области. «Мурал Морозко» появился в Оленегорске. Фильм режиссера-сказочника Александра Роу вышел на экраны в 1964 году. Многие натуральные съемки проходили в Оленегорске. Художники из Нижнего Новгорода создали «Мурал Морозко» на стене дома номер 3 на улице Капитана Иванова. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания. Необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
1: Вместе на одной волне. Stay tuned on Power.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. 104.5.
1: Today's best music.
0: FM. Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
4: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

0: Number one.
1: Hit music station.
0: 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
0: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Made in Russia. В понедельник, среду и пятницу, днем и вечером на Power Hit Radio.
1: Turn up your stereo.
2: You're listening Power Hit Radio.
1: Power.
2: 104.5

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
0: Every day, every hour, new and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Глен Формер, все такие люди, Offenbach Remix.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power-тест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. 104.5 FM.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Your number one hit music station. Power Hit

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Данецой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты – часть истории.
5: Без возрастных ограничений.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Политическая реклама.
8: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
9: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
8: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
10: You're listening to Power Heat Radio. Yeah, baby.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Опять интернет глючит.
3: В танках пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
8: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
9: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
8: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
10: It's power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Power Hit Radio. С гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sir, E24K Golden.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
4: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
3: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7497.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт brusnikino.com. Кредитование по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Listen up, everyone. Power Heat Radio.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Главной темой оперативного совещания в правительстве региона стали промежуточные итоги дорожной кампании. В этом году в Мурманской области в нормативное состояние будет приведено около 125 километров автотрасс, а также 38 погонных метров искусственных сооружений. Как сообщила заместитель губернатора, министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полеектова, на сегодняшний день работы на 123 объектах полностью завершены. В дорожной кампании в текущем году принимают участие 40 подрядчиков. Только в Мурманске работают 15 подрядных организаций. Глава Мурманска Иван Лебедев уточнил, сейчас в ремонте 50 участков дорог. Дорожную кампанию полностью завершили. Кандалакшские и Терские округа, Видяева, Островной, Полярные Зори, Оленегорск, Апатиты и Кировск. По программе реновации ЗАТО в этом году ремонты провели в Североморске, Спутнике, Александровске и Заозерске. В новом учебном году в Мурманской области открыли 20 новых пространств для дошкольников. Они созданы в рамках проекта «Арктическая школа» и в рамках программы «На севере жить». Музыкальные залы обновили в детских садах Мурманска и Никеля. Спортивные пространства в Апатитах и Мончегорске. В детском саду Александровска появилось развивающее пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья. Центры «Уникум Малыш» открылись в поселке Молочный, в Кандалакше, в Оленегорске, в Мурманске и в Лавозеро. В этом году в рамках проекта созданы современные пространства для игр и занятий на свежем воздухе. Площадки появились в 10 образовательных организациях. Напомню, проект «Арктическая школа» реализуется в Мурманской области с 2021 года. В нем участвуют в том числе и детские сады. Творческая осень в Сафоново. Проект для женщин впервые проходил в гарнизоне. Команда Единого волонтерского центра Мурманской области привезла в Дом офицеров праздник, объединивший порядка 70 северянок и их детей. Для участниц подготовили 18 бесплатных мастер-классов. Подобные занятия Единый волонтерский центр проводит в гарнизонах с 2021 года, как продолжение конференции «Звезда Севера». В Мурманском областном краеведческом музее появился современный аудиогид. Для того, чтобы начать экскурсию, нужно отсканировать QR-код, а затем откроется доступ к веб-сайту, который воспроизводит.

0: под гнетом каких-то стереотипов, считая, что понедельник – это обязательно всегда что-то тяжелое и неприятное, а вот и нет, смотря в какой компании его проводить и встречать. Сегодня компанию вам составляют Power, я, Мария Фрейман. До 17 часов слушаем треки, которые запали в душу, в самые потаенные уголочки вашего сердца. Поздравляем друзей, родных, знакомых, коллег. Передаем им привет, и все это можно делать легко и просто с помощью обычных сообщений. Отправляйте их в студию Power через сайт, наше приложение или группу ВКонтакте. Номер телефона тоже прилагается, 488-448. На тот случай, если вы сейчас за рулем, в пути находитесь, и можно как-то оповестить своих же земляков, водителей о том, если вдруг на дорогах что-то не то. Итак, мы начинаем. Впереди у нас почти 3 часа драгоценного времени, чтобы провести его с пользой и удовольствием.
1: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Сила твоего дня. Реклама.
2: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых 21-52-72.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
1: Правила конкурса «Я рисую с «Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
4: Политическая реклама.
5: Северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
5: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
1: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.
8: Hey, pick up. I wanna come over.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров «Териберки». В Мурманске сейчас плюс 7 градусов, ветер холодный, северо-восточный. От 4 до 11 метров в секунду могут быть порывы. И уже у нас есть прогноз на завтра. 8 сентября нас ожидает облачная с прояснениями погода. И ночью местами будет дождь, и днем дождь. В отдельных районах Кольского полуострова так вообще сильный. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный. Но там, где будут порывы ветра, там он усилится. Конечно. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, даже заморозки до минус 3, а вот днем столбик термометра поднимется до 14 градусов. В Мурманске будет завтра чуть прохладнее, от 10 до 12 всего лишь. Ветер днем, синоптики нам нагадали, сильный завтра. И вот во второй половине дня довольно существенный дождь. Да, а так в течение всего дня облачная с прояснениями погода. Итак, готовимся, что завтра с работы придется нам топать по лужам. Сейчас в городе плюс 7 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: «Кита видел?» Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Если выжат как лимон...

0: подарки от Марины. Никому специально трек этот не адресуется. Ну и ладно, будем считать, что это такой душевный привет от Марины для всех нас. После небольшого перерыва Нелли Фуртадо опять на сцене, а то грозилось, что не выйдет вовсе, но нет, звездит, блистает, да, такая бодипозитивная артистка.
1: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: man, that's rock and roll.
1: Power Unit. Реклама.
2: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
1: Power Сила твоего дня.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер. И эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Power Hyundai.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» массажной студии «Философия тела». Ваше место силы этой осенью. 70-25-35. В рубрике «Автохит» вокалистка из Австралии Дельта Гудрум. Очень популярная там личность. Трек «Не могу жить без тебя», так он называется. Это попытка уговорить саму себя на компромисс, потому что она слишком правильная и гордая, а он, видимо, не такой, ушел, не смог вынести ее хорошести. И вот теперь она одна, скучает, замерзает, грустит и думает, что вот была не права, что нужно было в чем-то уступить, сделать несколько шагов назад в своих принципах. И вот тогда бы они сохранили отношения и вместе, наверное, смогли бы преодолеть трудности. Ох уж эти правильные девушки, которые влюбляются в неправильных рокеров. Что-то, наверное, мой собственный опыт подсказывает, что в любом случае он нашел бы до чего докопаться, но сохраним иллюзии. Тем более, что в данном случае они так красиво вплетаются в наш эфир с подачи «Дельты Гудрум».

0: вернуть прошлое, ну или хотя бы его как-то изменить. Увы, увы, это не учебник по гуманитарной науке, который можно переписать. Реальность, она другая. Спонсор рубрики «Студия философия тела». Сохраните ощущение лета. Погрузитесь в тепло кедровой бочки с ароматом хвои или придайте коже сияние с помощью фруктовых обертываний. Массаж подарит расслабление, а уютная атмосфера согреет лучше пледа. 70-25-35. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

Программам Power Your Day. И вот Ульяна прислала сообщение в студию через мобильное приложение. Пишет: передаю привет школе номер 37. Я выпустилась 18 лет назад, но все еще держу в сердце приятные моменты из детства и заботу учителей. Поставьте какой-нибудь хит из 2000-х. Долго думать мне не пришлось. Мне кажется, одним из символов того времени является Бритни Спирс. И вот вам, пожалуйста, Ульяна. И привет школе номер 37.

0: на Power Hit Radio.
1: Мурманск встречает большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Данецой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
2: Без возрастных ограничений.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт,
5: как расходуются средства,
4: какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
8: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
7: названия треков,
8: голосование за самые понравившиеся,
7: передача сообщений в студию.
8: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
7: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Power Сила твоего дня.
9: В Компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
0: Power Yoda.

0: Весь Мурманск поздравляет с понедельником Степан. Пишет: желаю всем работать с радостью, удовольствием, не жалея сил, чтобы на работу как на праздник чувствуются, да, вот эти стебные нотки. А я, так уж и быть, продолжу отдыхать и буду в отпуске. Вот, вот какой вы на самом деле. А еще наш слушатель хвастается, что там, где он сейчас находится, плюс 28 на улице. Вы это слышали? Плюс 28 на 21 градус больше, чем в Мурманске. Ну, в общем, да. Будем считать, да, мы, конечно, люди добрые, независтливые, да, но кое-что там на подкорочку себе, Степан, по вашему поводу записали.
1: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
2: Да, Power Your Day продолжается. Один час позади, впереди еще два гарантированного хорошего настроения. Оно такое, потому что слушаем не только то, что генерирует и наша станция, наш плейлист, а то, что вы заказываете, затачивая эфир под себя. Вот у нас Игорь интересуется новинками, что-то просит из нового списка поставить, а Алексей настаивает на чем-то более клубном, без паники. Сейчас совсем разберемся. Меня зовут Мария Фрейман, принимаю ваши сообщения, они же заявки, они же приветы и поздравления через наш сайт и приложение Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: слушателям напоминаю, что анонсируем мы новинки на выходных в информационном канале во ВКонтакте Пархит Радио. И не забывайте про рубрику Power Test, когда она в эфире. Можно и нужно на это реагировать через наше приложение. Там можно выставить треку баллы. И чем больше звезд, тем больше гарантии, что композиция залетит в ротацию Пархит Радио. На ваше мнение, как вы понимаете, мы ориентируемся, конечно, тоже.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Be Miller, Drunk Enough.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых. 21-52-72.
2: Power Your Day. Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин для города. Для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
7: Политическая реклама.
8: Пока другие молчали, справедливая Россия защищала северян от земельного произвола. Областное правительство взвинтило арендную плату за землю. Наши действия заставили власть ограничить ее рост для дачников, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Справедливая Россия продолжит добиваться отмены решений разоряющих арендаторов земли. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
7: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров «Териберги». Время в часах изменилось в Мурманске, а вот столбик термометра замер на отметке в плюс 7, по-прежнему плюс 7 градусов в городе. Ветер северо-восточный, немножечко он утихомирился, всего лишь до 10 метров в секунду, но по-прежнему холодный северо-восточный. Завтра на территории региона будет облачная с прояснениями погода и будет пасмурно, сыро и дождливо. Ночью дождь лишь местами, а днем он будет практически повсеместно и кое-где в отдельных районах даже очень сильным будет дождь. Ветер умеренный по большей части. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 6 градусов тепла. Заморозки могут быть до минус 3 градусов. И днем воздух прогреется до 14. В столице Кольского Заполярья ненастная самая погода. Во второй половине дня будем ждать дождь. Ветер будет умеренным от 1 до 3. Это ночью. И от 10 до 12 это в течение рабочего дня. Ну, чтобы немножечко оптимизма так вот внести в этот прогноз погоды. Неприятный сырой день завтра, а если чуть подальше заглянуть, то оставшиеся дни недели не все так там дождливо и тотально серо, нет. Так что завтра, да, во второй половине дня мурманчанам приготовиться ориентировочно с 16 часов и до позднего-позднего вечера будет нас накрывать дождем. Сейчас в городе плюс 7 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать. Кита видел? Чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой.

на музыкальную заявку Елена «Розовая шампанское». Вот этот трек хотел бы послушать. А в чью честь, по какому поводу этот изысканный нектар вкушаем? Наверняка что-то приятное происходит в жизни слушательницы. Так порадуемся же.

0: Power Hyundai. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата» – для тех, кто выбирает качество.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента. Эстетичные диффузоры прочно прописались в наших домах как символ уюта. Но задумывались ли вы, почему после покупки нового парфюма для дома вдруг начинает раскалываться голова, першит в горле или слезятся глаза? С медицинской точки зрения эти интерьерные аксессуары могут серьезно подпортить здоровье. У микрофона Соня Баженова, это «Две минуты с пользой». Здравствуйте. Вообще, головная боль, пожалуй, самая частая жалоба любителей домашней парфюмерии. Механизм ее возникновения прост. Жидкость состоит из аромабазы и растворителя. В дешевых продуктах часто используются спирты низкого качества, фталаты и синтетические отдушки, которые активно насыщают воздух вредными летучими соединениями. Далее резкие химические ароматы раздражают рецепторы носовой полости. Тройничный нерв, связывающий носоглотку с головным мозгом, воспринимает это как символ опасности и реагирует приступом мигрени, головокружения или тошнотой. Считать, что натуральный состав защитит от аллергии – опасное заблуждение. Эфирные масла – мощные аллергены, экстракты цитрусовых, хвои или лаванды способны вызывать заложенность носа, чихание, зуд в глазах и крапивницу. Для людей с астмой или хроническим бронхитом диффузор в закрытой комнате – это бомба замедленного действия. Накопление паров в воздухе способно спровоцировать сильный бронхоспазм и приступ удушья. Но, конечно, отказываться от приятных запахов насовсем не обязательно. Достаточно соблюдать меры безопасности. Итак, правила ароматической гигиены таковы. Регулируйте интенсивность. Например, для комнаты до 15 квадратных метров достаточно двух палочек. Чем их больше, тем выше концентрация потенциальных раздражителей. Правильное зонирование. Никогда не ставьте диффузоры у изголовья кровати или на рабочий стол прямо перед лицом. Идеальное место – прихожая или просторная гостиная с хорошей вентиляцией. Читайте состав. Избегайте продуктов с фталатами, закрепителями запаха, токсичными для эндокринной системы. Ищите основы на базе глицерина или экорастворителей. Ну и любимое всеми нами – устраивайте детокс. Периодически убирайте палочки и закрывайте флакон на несколько дней, чтобы дать рецепторам отдохнуть, а комнате проветриться естественным путем. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окель», лента на Радищева или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Без обеда и выходных.
1: Две минуты с пользой. Power

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела», место, где осень становится временем для любви к себе. Сомова 11. В прошлом году в копилке Power появился трек, который называется «Не произноси ее имя». Такое вот предостережение, потому что ее имя – это как таинственное кодовое слово. Если скажешь, произнесешь вслух, все, навсегда останешься в ее власти, в ее плену. А он, похоже, что и так уже считает, что погиб. Настолько сильно влияют на него и звуки этой мелодии, и ритм, и танец, и прикосновение ее руки. Хотелось бы, конечно, знать продолжение этой истории. Сказал имя-то или нет, но не в этот раз.

Массажную студию «Философия тела». Здесь уютно, как дома, и тепло, как в солнечный день. Согрейтесь в кедровой бочке с ароматом хвои, продлите лето обертываниями с экзотическими фруктами или расслабьтесь на сеансе массажа. Запись 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
3: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Сила твоего дня.
5: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
2: Power Yoday.

Еще один час дневного эфира почти завершен, ну а следующий мы начнем с выпуска новостей. Много чего произошло за выходные и за первую часть понедельника, и обо всем этом мы узнаем в информационном блоке в 16 часов на 104.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманске отремонтируют еще 15 дворовых проездов. Как сообщил на оперативном совещании глава города Иван Лебедев, за счет сэкономленных средств в Мурманске проведут ремонты. Дополнительные 20 миллионов рублей направят на локальные ремонты. В этом году в Мурманске ямочный ремонт охватил 257 дворовых проездов. На ряде объектов работы завершены. Это 59 объектов в Ленинском округе, 52 в Первомайском и 99 в Октябрьском округе. И в продолжение темы, в парках и скверах Мурманска установят дополнительные камеры видеонаблюдения. Решение принято в рамках развития городской среды. На территории общественных пространств установят еще 118 видеокамер. Мера направлена на контроль обстановки и фиксацию нарушений случаев вандализма. Умный катер, созданный в Мурманске, испытали в Баренцевом море. Безэкипажный катер «Герои тумана» успешно провел первую в мире автономную экспедицию за полярным кругом. Об этом сообщает российская газета. Судно, управляемое дистанционно, стартовало из Ура-Губы и прошло по морю в автономном режиме, развив скорость 60 км в час. Во время испытаний тестировалась работа системы позиционирования, электрооборудования, программного обеспечения. Впереди переход до острова Кильдин, затем автономный поход от Ура-Губы до Островного. Это почти 300 километров моря. Если все пройдет удачно, будет начата работа над более мощным вариантом прототипа. Умный катер, испытанный мурманскими разработчиками, способен нести на борту до тонны груза, сообщает «Мурманский вестник». Детская театральная школа объявляет набор учащихся на новый учебный год. ДТШ проводит набор на два профильных отделения – основы актерского мастерства и режиссуры и основы художественно-постановочной работы. Прослушивание для детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет состоится уже в эту среду. С полным перечнем требований к поступающим можно ознакомиться на официальном сайте детской театральной школы. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Всего доброго и до скорой встречи.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Не слышно, едва заметно подкрадывается вечер, но мы пока не сдаем свои позиции, проводим время вместе на волне с 4.5 в программе Power You Day. Меня зовут Мария Фрейман, и у нас еще в запасе примерно 50 минут. Что вот можно успеть сделать за это время? Да много чего. Наслушаться треков любимых, подарить их кому-нибудь, причем совершенно бесплатно для себя. Можно передать привет, что-то важного, интересного сказать своим коллегам через, да, такие, через 104.5, может быть, что-то не хочется говорить напрямую. Типа, куда это вы раньше времени удочки сворачиваете на работе? Ну-ка, все сели обратно за стол и готовим свои отчеты там или не знаю, что еще. А можно и напрямую вот Саше от Наташи большой и горячий привет так тоже. Используйте наш сайт, приложение, группу ВКонтакте, чтобы отправить такое сообщение в студию. Номер телефона 488-448. Да, я знаю, что в 17 ровно у нас круиз-контроль, но если что-то на дороге такое интересное заметили, важное, да, чтобы другие знали, тоже можно позвонить и рассказать об этом.
1: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых 21-52-72.
0: Power Yoday.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама.
3: Пока другие молчали, справедливая Россия боролась с разрушительной оптимизацией. Ради экономии бюджета власть продолжает объединять садики, школы, учреждения медицины, соцзащиты, культуры и спорта, сокращает работников. Эта людоедская оптимизация катком прошла по тысячам семей. Справедливая Россия требует остановить эту оптимизацию. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна, рыбный магазин «Шеф-порт», свежая рыба и блюда ресторанного уровня «Кольский», 51/8. В Мурманске +7, ветер до 10 метров в секунду, северо-восточный, 8 сентября. На что нам стоит рассчитывать? На облачную, с прояснениями погоду, и ночью местами пройдут дожди, будет туман. Днем тоже практически гарантирован дождь, а в отдельных районах так он еще и сильный будет. Ветер будет, ну, потеплее, чем сегодня, юго-восточный, однако местами усиление возможно ветра. Температура воздуха в ночные часы до 6 градусов, местами заморозки, -3 опустится столбик термометра, а вот днем прогреется до 9-14. В столице Кольского Заполярья тоже облачная, с прояснениями погода, без существенных осадков в первой половине дня, а во второй накроет нас плотным дождем, начиная примерно с 16-15 часов, то есть под конец рабочего дня и до позднего-позднего вечера. Ветер будет южный, юго-восточный, и если ночью в пределах 3 градусов тепла будет в столице Кольского Заполярья, то днем потеплее немножечко, до 12 градусов. Сейчас в городе +7. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство. Качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский, 51/8. ВКонтакте «Шеф-порт Мурманск».
0: Сила твоего дня.

поймала еще одну заявку. Ирина передает привет коллегам, хочет их порадовать треком «Я буду танцевать с тобой». Да, моя Мишель сделала нам всем такой подарок. Я, как вышла из отпуска, начала активно слушать контент Power и буквально влюбилась в эту песню. Легкая, позитивная, дуэт с Бастой. Точно стоит обратить внимание на эту творчество.

0: Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта «Произвольный». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

беседа и уже строчить свои комментарии. Вот пока звучал трек, я этим и занималась, чуть не прозевала этот свой выход, но потому что тема прям цепляет за живое. Ну, понедельник, день тяжелый, понятно, все мы даем себе обещание вот после выходных приступить к чему-то новенькому в своей жизни, попытаться себя апгрейдить, улучшить какие-то привычки, от чего-то отказаться, а что-то наоборот привнести в свою жизнь. Вот обо что спотыкаетесь? Какие такие обещания себе давали с понедельника, но и продолжаете давать, потому что так и не получилось их как-то вживить в свою повседневную жизнь. Я вот тоже сейчас некоторые секреты свои буду выдавать, писать в комментарии, и вы тоже присоединяйтесь к этой практике. New and fresh.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Power Сила твоего дня.
3: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
0: Power Yoday.

поступают такие заявки музыкальные, ну, сразу понятно, что человек не в духе, или занят на работе, или, в принципе, мысли по древу растекаться не любит. Ну, и достаточно. Вот когда есть имя вокалиста, название трека, это все, что нужно ведущему, чтобы нырнуть в фонотеку и найти эту песню там. Но вот загадочный Дмитрий прислал сообщение. И вот по нему не поймешь, то ли это сообщение, то ли это вот просто заклинило пальцем, да, на клавиатуре. Три слова, да-да-да. Ну вот что это может быть? Но на всякий случай посмотрела в фонотеке. Да, есть такой трек, как-то он у меня в голове вот не зацепился, не отложился, а оказывается.

Уже вечерний эфир на Power, а моя дневная смена завершена. Я Мария Фрейман, благодарю вас за участие, за то настроение, которое у нас получилось создать совместными усилиями. Это всегда приятно и ценно. Всем желаю доброго вечера. До свидания.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power

0: Соня Баженова. Сейчас буду вспоминать, как работать на радио, потому что за отпуск капитально все забываешь. Так что, если радио сломается, знаете, это из-за меня. Ну что, программа «Круиз-контроль» — это стабильно и неизменно. С 17 до 18 на Powerhit Radio. Ваши сообщения с дорог принимаются и в эфир передаются. Все, кто слушает Power в своем автомобиле, принимают к сведению информацию, и для кого-то точная информация может быть актуальной. Наш телефон 488-448. Приложение тоже удобное, напоминаю, и себе тоже, что там функция аудиопослания имеется. Ну что, всем хорошей дороги. А спонсор программы «Круиз-контроль» ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б.
1: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.

Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: Господи, боже мой, каждый раз после отпуска влюбляюсь в Power Hit Radio, в свое радио с новой силой. И каждый раз думаю, боже мой, ну какая же у нас прекрасная музыка, ну нигде такое больше не слышно. Ладно, это не потому, что каждый кулик хвалит свое болото, а потому что действительно это очень круто, возвращаться из отпуска и включать волну 104.5 и еще и работать на ней. У нас рубрика «Автохит» в программе «Круиз Контроль». Песня «Машкенада» в исполнении Оливера Хелденса, Яна Ашера и Серджио Мендеса. Сейчас

0: появится в этой рубрике «Автохит». Это реинтерпретация классической бразильской композиции. Трек был выпущен где-то 2,5 года назад. А оригинальная эта версия «Машкинада», она мировую популярность приобрела после того, как ее исполнила вот группа Серджио Мендеса, ну и он сам, собственно говоря, в 1966 году. Трек тогда достиг 4-й позиции в чартах Billboard в США, был признан 5-й лучшей бразильской песней по версии Rolling Stone Brazil и включен в зал славы латинского Грэмми в 2013 году. Ну, а идея современной версии возникла после того, как Ян Ашер опубликовал, было это в 23-м году, летом, опубликовал он вирусный фрагмент с обработкой вокала оригинальной песни. И знаете, вот эта цепная реакция. Это увидел, услышал Оливер Хелденс. Эта работа, значит, Ашера привлекла его внимание. Он решил присоединиться к проекту, тоже кое-что доработать, и в итоге добавил басовую линию в трек, такую запоминающуюся, но он при этом сохранил вот эту основную идею Ашера, такой акцент на заикающемся таком вокале. Короче, потом еще и Серджио Мендес одобрил ремейк, и вообще он сказал... Увлекательно наблюдать за невероятной реакцией на обновленную версию. И вообще всегда приятно, когда молодые артисты хотят переосмыслить одну из моих песен, сказал Серджио Мендес. Все довольны, и мы тоже. И мы тоже довольны. Автохит на Powerhit Radio. Машкинада, Оливер Хелденс, Ян Ашер и Серджио Мендес.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Powerhit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Более 20 лет на рынке. Продажи автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taro XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Польский 27Б. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Круиз-контроль.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Мне кажется, самый собачий холод был вот на днях в субботу, когда и дождь, и ветер такой, что вообще голову отрывало. Я в тот день впервые надела шапку после отпуска. Но сегодня еще более-менее ничего. Сегодня хотя бы дождя нет и ветра такого сумасшедшего. Плюс 7 градусов в Мурманске в настоящий момент. Ветер северо-восточный 3-10 метров в секунду. В принципе, по всей области у нас вот такая погода. Нигде нет такого, чтобы ах, плюс 13 где-нибудь в кандалах. Нет, везде примерно 7-8 градусов. Примерно вот такое же ненастье. Что касается завтрашнего дня, синоптики нам обещают погоду облачную с прояснениями. В целом, в течение всего дня, ну, до вечера, если говорить до вечера, осадков никаких не предвидится, а вот уже ближе к вечеру дожди. Что касается ветра, он будет, но южный и умеренный. Температура ночью плюс 1, плюс 3, днем, однако, 10-12 градусов. Но чтобы мы сильно там не обольщались, все-таки по комфортности синоптики говорят, что это будет совсем не 10 и не 12, а все там градусов 6-7. Ладно, поживем, увидим, как говорится. Напомню, сейчас в столице Заполярья плюс 7 градусов. И также я напоминаю, что на 104.5 программа «Круиз-контроль».
0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. «Круиз-контроль» на Power Hit Radio. 488-448.

0: 27 минут, московское время, круиз-контроль на Power-Hit Radio, вы хоть не забывайте. И номер нашего телефона тоже держите в голове, 488-448, для того, чтобы оперативно сообщать о ситуации на дорогах, если, конечно, эта ситуация стоит каких-то слов. Вот если вы понимаете, стоит, тогда смело звоните, ну или пишите, если вам так удобно, можно это делать через приложение. Ну а мы движемся дальше, под музыку Power, конечно же.
1: В Мурманске не торопись, на светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Джилиманджаро, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид кары под заказ. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
2: Компания «Консультант ИТС».
4: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
6: Политическая реклама.
7: Пока другие молчали, справедливая Россия требовала спасти молочное животноводство в регионе. Поголовье коров сократилось на треть, надои рухнули вдвое. Элитные стада на грани уничтожения. Животные голодают, а с полок исчезают местные продукты. Мы теряем отрасль. Справедливая Россия предложила экстренные меры для спасения сельского хозяйства. Власть обязана их принять. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
0: Круиз-контроль.
2: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Самыми продаваемыми автомобилями с пробегом минувшим летом были Приора, Гранта, Королла, 14-я Лада Самара и Камри. При этом вторичный рынок за 3 месяца вырос на 8%, сообщает портал Дром. Эксперты подчеркнули, что состав самых популярных моделей за год не изменился. Спрос на подержанные машины в целом по стране продолжил расти, однако его темп впервые с начала года замедлился. Самую высокую динамику продаж показали китайские марки, плюс 34% за лето. В Дроме назвали такой результат традиционным и объяснили высокий темп роста небольшой доли этих брендов на вторичном рынке. Среди китайских моделей чаще всего выбирали Хавейл Джолион, продажи которого выросли на 81%.
0: Акселератор.
1: Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил повысить штрафы для водителей, которые более 50 раз за год нарушают правила дорожного движения, сообщил канал ШОТ. Инициатива направлена председателю правительства Михаилу Мишустину. Шапарин предлагает применять двойной размер штрафа к автомобилистам, нарушившим правила более 50 раз за один год. Для тех, кто за этот же период превысил отметку в 100 нарушений, предлагается увеличить штраф втрое. По мнению Шапарина, повышенные штрафы должны заставить систематически нарушителей спокойнее вести себя за рулем. Между тем, среднестатистический водитель нарушает правила 5-6 раз в год. При этом за последние 15 лет общее число штрафов сократилось на 9%. Общая динамика характеризуется как положительная. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

17.39. Мурманский круиз-контроль на Powerhit Radio с Соней Баженовой. Еще раз приветствую всех, кто только-только присоединился. Мы, как обычно, легко и непринужденно проводим время. Вы рулите домой. Я представляю, как вы рулите домой. Музыку вам хорошую предлагаю. А вы соглашаетесь. Ну, идиллия же. Надеюсь, дорога тоже не подкачала.

Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Более 20 лет на рынке. Продажи автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taro XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Польский 27Б. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
4: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
5: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
4: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
5: Да, просто звони. 707-105.
4: Эх, малой отличником станет.
5: Звони. 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
7: Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Данецой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат». Формат «Ивент» и «Глэмпинг отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты – часть истории.
8: Без возрастных ограничений.
9: Политическая реклама.
10: Северяне должны иметь достойную жизнь.
11: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
10: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Круиз-контроль.
1: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

поздравляет меня с выходом из отпуска. Спасибо, конечно, обычно поздравляет, когда в отпуск человек отправляется. А вот обратная история, она немного по-другому выглядит. И хотя я всегда рада своей работе, но продлить отпуск точно бы не отказалась. Кстати, у нас Каверин теперь укатил. У него бабье лето в Карелии. И бабье, и дедье. Круиз-контроль на Power Hit Radio с Соней Баженовой. Всем хорошей дороги. Андрей, спасибо большое.

Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Завершать обычно благодарностью всем, кто с нами едет своим маршрутом и временами даже делает погромче. Ну и, конечно, словами благодарности партнеру. Спонсор программы «Круиз-контроль» представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых ИБУ автомобилей, доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ, автомобили 2026 года в наличии и на заказ Кольский 27Б и Фролова 24А. 25 25 50.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: У микрофона по-прежнему Соня Баженова. Вообще, обратная тяга сегодня по мотивам моего отпуска, когда много обещаний себе было дано на отпуск. Ну, не все, конечно, половина коту под хвост. И вообще сегодня понедельник. А понедельник это что? День, с которого частенько начинают новую жизнь. Это не к тому, что я сегодня опять начала новую жизнь. Я-то нет, но бывает такое, бывает. И не только у меня. А вот как быстро эта жизнь становится обреченной на провал, вот об этом будем говорить сегодня в обратной тяге. Ваши обещания себе, ну, какие они могут быть? Самые разнообразные. Там ложиться, например, не позже 22, зарок себе дать. Или делать зарядку каждое утро хотя бы 5 минут. Или гулять вечером там с собакой не меньше 30 минут, а то вечно на 3 минуты вышел и обратно. Не есть после 18, на работу не опаздывать. Ну, мало ли каких зароков мы себе не даем. Вот насколько быстро они спотыкаются о суровую реальность? Какой у вас уровень выполняемости собственных обещаний? Спрашиваю я у вас. Делитесь своими комментариями в нашей группе ВКонтакте по телефону 488-448. Печатайте, отправляйте свои сообщения через приложение Power, сайт pichar.ru. Давайте сюда ваши истории. Будем друг друга поддерживать. Обратная тяга на 104.5.
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Ага, в 22.15 я все еще листаю ленту и думаю, ну еще немножко почитаю. Так интересно, и все. Или там не есть после шести. Но ведь после шести тоже хочется жить и есть, особенно пиццу. В общем, она не то чтобы нарушает обещания, она их творчески переосмысляет, так она говорит. А какие свои обещания чаще всего не выполняете вы? Может быть, даже вы можете поделиться своими мыслями и рассуждениями на тему, почему так происходит. То есть, вполне возможно, вы знаете причину, знаете свои слабые стороны. Тогда другой вопрос. Зачем все-таки опять ставите себе какие-то цели, опять там входите в аскезу на 2-3 дня, и потом это все заканчивается. Лодка разбивается о быт. Ну что, друзья, 488-448, телефон нашей студии. Можете писать любым способом, как я уже сказала, в нашей группе ВКонтакте, там, где опубликован сегодняшний пост на тему обратной тяги, или через приложение, или через сайт, любым доступным для вас способом.
1: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Мужская стрижка 1000 рублей. 20, 70, 50.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GiliOmega.ru.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребастур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. В Мурманске уже плюс 6, но ненамного понизилась температура, было-то плюс 7. Ветер восточный 3,6 метра в секунду. Честно говоря, смотрю в окно, и горизонт такой приятный, на мой взгляд. Причем на северо-западе чуть менее приятный, чем на юго-западе, потому что на юго-западе там такие просветления симпатичные. Но вот завтра, между прочим, потепление. Днем нам обещают до 10-12 градусов. Но будет ветер, хоть он умеренный, южный, но все равно будет. Ночью температура плюс 1, плюс 3, а сама погода будет облачной, с прояснениями. Во второй половине дня, ближе к вечеру, уже ожидаются дожди. А в первой половине дня как будто бы даже хорошо. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: кита видели? И чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребастур», ОГРН 12-551-400-22-11. Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Обратная тяга. На Power Hit Radio.
2: Дневник обещаний может выглядеть так. День первый. Обещаю делать зарядку каждое утро. День второй. Обещаю хотя бы потянуться. День третий. Обещаю не ругать себя за то, что не потянулось. День четвертый. Я победила. Я вообще не даю больше себе обещаний. Иногда кажется, что самое реалистичное обещание, которое мы можем себе дать, вот именно постараюсь не обещать себе и про себя слишком многого. А у вас какой уровень выполняемости собственных обещаний? Рассказывайте, друзья. Вот Оксана, например, написала в нашей группе ВКонтакте. Два обещания себе. Первое – делать зарядку каждое утро. Второе – не материться. Пункт первый стал с возрастом необходимостью, поэтому это обещание выполняет четко и регулярно. Пункт второй невыполним. Без разницы, с понедельника или с пятницы, или хватает часа рабочего времени, и все, летит душа по закоулкам. Не матерюсь только в отпуске, даже чувствую, как мозг и душа очищаются. Если эти два обещания взять за 100%, говорит Оксана, то получается уровень выполняемости 50%, что очень неплохо. Я считаю, прекрасная, честная оценка самой себе. У меня, кстати, насчет обещаний себе совсем как-то туго в последнее время, так что вы можете, Оксана, стать ориентиром для таких, как я. В обратной тяге говорим об обещаниях, данных себе, и забуксовавших. Раз, другой. Сколько раз буксуете? Как часто? Почему? Рассказывайте.
1: Обратно.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Новый сезон, новый образ. В сети парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Позаботьтесь о своей стрижке заранее, чтобы встретить рабочие и учебные будни во всеоружии. Никакой спешки. Выбирайте комфортное время и своего мастера уже сегодня. Удобная запись в приложении ВКонтакте через сайт и по телефону 20 70 50. «Черная кость». Ваш стиль начинается здесь.
1: Обратная тяга.
3: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
6: Ура! Снова в школу. А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
7: Акция месяца. Ура! Снова в школу. В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
1: Политическая реклама.
8: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» остановила планы власти увеличить взносы на капремонт. В конце 2025 года мы предупредили чиновников, повышать платежи за капремонт после принятия бюджета значит нарушать закон. «Справедливая Россия» продолжит защищать северян от поборов на капремонт. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
1: Обратная тяга.
2: Мужская стрижка, мытье головы и укладка 1000 рублей. В сети парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь 20 70 50.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
9: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Летяга на Power Hit Radio 18.37. Мурманск, я так понимаю, что самые частые обещания, которые мы себе даем, все-таки связаны с едой, как ни крути. Ну, то есть мы понимаем, что переедаем, а это путь в очень нездоровое будущее. Мария пишет: каждый раз потыкаюсь об пятницу. Поздним вечером у меня тренировки, специально записалась на самые поздние, чтобы приходить домой и сразу спать. Но нет, сон не идет. Привычка — это прям беда моя, лопать по пятничным вечерам всякие вкусности и вредности в оптовых количествах. Словом, теперь пятница заканчивается часа в 2-3 ночи. Но вот в эту пятницу, все будет иначе. Свежее предание от Марии про будущую пятницу мы запомним, потом спросим. Рассказывайте, друзья, какие вы обещания себе даете и как у вас с выполняемостью. Кстати, есть статистика. Статистика штука упрямая. Большинство, вот она показывает, что большинство людей нарушают данные себе обещания, ну, по разным оценкам, около 80-90% личных и новогодних обещаний со временем забрасываются. Ну, вопрос только, с каким временем? Кто-то прям через 3 дня уже все, а кто-то все-таки там несколько недель, а может быть даже и месяцев держит какие-то аскезы. И вот почему мы, как правило, перед другими людьми в основном там стараемся выполнять обещания, а перед самим собой вот как-то не очень, потому что перед другими людьми стыдно нарушить слово, а перед самим собой, ну, нет вот этого показателя, да, стыдно. Ну, перед кем стыдно-то? Перед самим собой, ну, как-то даже не знаешь, очень стыдно или не очень стыдно, вот примерно так. Рассказывайте, как оно у вас, друзья, пишите в нашей группе ВКонтакте, под постом, опубликованным на нашей странице Power Hit Radio. Или звоните 488-448. Еще не забывайте, что у нас есть приложение и сайт. Там тоже сообщение можно отправлять.
1: Лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Обратная тяга.
3: Хотите выглядеть на все 100 этой осенью? Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» предлагает вам свежую стрижку, четкое бритье и ту самую мужскую атмосферу. Стрижка плюс моделирование бороды — 1600 рублей. Удобная запись. В приложении можно выбрать мастера, дату и время. Также запись в группе ВКонтакте, через сайт и по телефону 20 70 50. Черная кость — ваш стильный образ.
4: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет, а всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: «Тайная тяга», спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» – место, где осень становится временем для любви к себе. Сомова, 11. Ну, а мы едем в своеобразное место, изолированное и во многом загадочное. Большая часть территории страны занята пустынями и полупустынями, которые называют аутбеком. Жизнь в таких условиях требует от флоры и фауны особых адаптаций. Ну и что? И эндемиков там огромное количество. Более 80% всех видов животных и растений встречаются только там. Даже млекопитающие там необычные. Например, утконосы и ехидны. Эти животные откладывают яйца, что и делает их уникальными среди всех млекопитающих. А еще там есть самый старый в мире тропический лес. Пишут, что его возраст превышает 180 миллионов лет. 180! Что-то у меня совсем не укладывается это в голове. А мы в Австралии, друзья. Давайте к музыке перейдем. Майли Сайрус со своей командой выходит на первое место с треком Persuades. Это австралийский iTunes нам подкидывает такую информацию, что на верхней строчке находится как раз эта композиция. Басы заставляют двигаться. Но вы понимаете, нам никуда не деться. Движение – это то, что мы должны себе прямо сейчас позволить.
1: Золото чарта. Let's go.

Действительно, басы качают. Прекрасная композиция. Ну, у Майли Сайрус вообще команда мечты. Там люди, которые умеют делать хиты. Best Persuades – это верхняя строчка австралийского iTunes-чарта. И именно эта композиция Best Persuades в рубрике «Золото чартов» сегодня вышла. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Все, чтобы пережить межсезонье с комфортом. Кедровая бочка с ароматом хвои, чтобы прогреться. Фруктовое обертывание, чтобы продлить лето и побаловать кожу витаминами. Массаж, чтобы снять напряжение рабочих будней и почувствовать себя обновленной. Запись 70-25-35. Медицинские услуги, возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

написала: «Мои обещания живут по принципу «начни с понедельника» и бесконечно переезжают на следующий понедельник. Гулять каждый вечер перед сном мы с подружкой договорились. Ну и что из этого вышло? 15 минут идем, 15 минут обсуждаем смысл жизни у скамейки. Главное, я стараюсь», — пишет Лера. А это уже почти выполнение. Слушайте, это хорошо, что мы все-таки умеем иронизировать, да, даже на тему себя. Это, я надеюсь, продлит нашу жизнь. Вопрос того вечера и этой программы «Обратная тяга». А что из своих обещаний вы чаще всего откладываете? Наметили, но не получилось. Опять перенесли на следующий понедельник. Ну, неважно, на вторник, на среду, на четверг. Или пообещали, продержались несколько часов. Ну, может быть, дней. Ну, может быть, даже недель. А дали обещание полгода, например, выработать привычку, гулять перед сном, вот как Лера. Ничего, Лер, главное начать. А вы уже начали, тем более с подругой. Все же веселее.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned on

0: Продолжается «Обратная тяга» с Соней Баженовой, 19:08 на часах в студии. Степан написал: самый верный способ не выполнять обещанное себе — обещать начать это делать с понедельника или с Нового года, ну и так далее. Тут, как говорится, я хозяин своему слову, слово дал, слово взял обратно. Так вот, говорит Степан, чтобы начать делать то, что задумал, начинаю сразу, пока запал не прошел. Ну вот, человек выработал как бы свою систему. Видимо, получается. Мы же вроде понимаем, да, что это очень важно, сдерживать данные себе обещания в том числе. То, что кроме нас о них никто не знает, это же не делает их пустяковыми, правда же? Но смотрите, что происходит. Мы уже говорили об этом, что когда мы даем обещание кому-то, но по каким-то причинам там не сдерживаем его, то мы разочаровываем и подрываем доверие этого человека. И нормального человека, конечно же, угнетает мысль, что ты кого-то подвел. Но когда мы не выполняем обещание, данное себе, то на подсознательном уровне испытываем чувство и провинившегося, и пострадавшего. Понимаете, какая жесткая петрушка получается? Такое неприятное комбо. Ты и провинившийся, ты и пострадавший. Тот случай, когда два в одном, выглядит так себе. Но, кстати, у меня муж всегда говорит, что не нужно забывать, и не только не забывать, а принять и пользоваться принципом 80-20. То есть, где 80 – это усилие и там четко следование правилу, и 20 – это вот те самые два шага назад, например, да? 20% на то, чтобы отпускать порой ситуацию, нарушать и не нервничать по этому поводу ни капли. Рассказывайте, друзья, что происходит у вас с обещаниями, данными себе. Я очень смеялась над сообщением Татьяны, которая написала: в первый месяц этого Нового года я решила, что буду 21 день делать суставную разминку, чтобы сформировать привычку делать зарядку по утрам. Я нашла 15-минутное видео с бодрым мужчиной и стабильно выполняла зарядку. Месяц, весь январь. В феврале зарядкой я не занималась. Слово перед собой я не сдержала, привычка не привыклась. Привычка не привыклась. Ну и ладно, значит, не судьба. Слушайте, у меня тоже был такой период. Правда, я 3 месяца делала каждое утро вот эту суставную гимнастику и прочее. Чего случилось после этих 3 месяцев, не могу понять. Я даже вспомнить не могу, что такое произошло, что я перестала это делать. Вот что это за безобразие?
1: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Brand Fresh Music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Be Miller, Drunk Enough.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Мужская стрижка 1000 рублей. 20, 70, 50.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Ой, мало приятных слов о погоде можно рассказать, но все-таки можно кое-что вычленить хорошее. Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна, рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский 51/8. Мурманский плюс 6, ветер восточный 3,6 метра в секунду. Завтра, вот что хорошего-то я хочу сказать, завтра в Мурманске обещают до 10-12 градусов. Ну, правда, это вот такой вот максимум. Вполне возможно, что и в районе 8 будет в Мурманске. Но давайте надеяться на лучшее. Погода будет облачной с прояснениями. Во второй половине дня ближе к вечеру уже пойдут дожди, а в первой половине дня без каких-либо существенных осадков сухо. Так что зонтики с собой берите с утра на работу, чтобы с работы потом не мокнуть. Ветер южный умеренный, но днем возможны сильные порывы ветра. Ночью 1-3, днем, повторюсь, 10-12 градусов. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах. Изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский 51/8. ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
0: Взгрустнувшая Надежда Кузьминишна затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: «Приятная тяга» продолжается, посвящена на сегодня невыполненным обещаниям. Анна написала: «Себе обещаний даю постоянно, не держу вообще, особенно насчет диет с понедельника. Ну и шоколадок никогда не есть». Анна, ну по поводу шоколадок у меня, конечно, глаза округлились. Это неправильно такие себе цели ставить, никогда не есть шоколадок? Так нельзя, конечно, это невыполнимо. Нужно же ставить выполнимые задачи, выполнимые обещания давать. Но чтобы даже если напрягаться, но не очень. А как без шоколадок? Ну, скучная же жизнь. Виктор пишет: многим проще ничего никому не обещать, чтобы не конфликтовать с людьми и не винить себя. Вот такой политики я стараюсь придерживаться. В основном говорю по возможности или постараюсь, но не обещаю. А обещание самому себе — это вообще несерьезно. Уж сам с собой я всегда договорюсь. Да, договориться с самим собой — это прекрасно, конечно. И хорошо, что, Виктор, вы можете это сделать. Для меня, например, тоже невыполнимо. Я с собой часто не могу договориться. Рассказывайте, друзья, есть еще несколько минут. Рассказывайте о том, какие цели перед собой ставите и как долго этих целей придерживаете. Как быстро наступает вот это состояние: не хочу больше, не хочу, не буду, хочу по-другому.
1: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Новый сезон, новый образ. В сети парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Позаботьтесь о своей стрижке заранее, чтобы встретить рабочие и учебные будни во всеоружии. Никакой спешки. Выбирайте комфортное время и своего мастера уже сегодня. Удобная запись в приложении ВКонтакте через сайт и по телефону 20 70 50. «Черная кость». Ваш стиль начинается здесь.
1: Обратная тяга.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60 80 60, юргарант51.рф.
1: Обратная тяга.
2: Мужская стрижка, мытье головы и укладка 1000 рублей. В сети парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь 20 70 50.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Тема об обещаниях, которые мы себе даем и которые зачастую не выполняем. Александр пишет: единственное, что я выполняю беспрекословно, не опаздываю на работу, потому что тут какая-никакая мотивация есть. В остальном хочется, конечно, и ложиться пораньше, и зарядку делать, и гулять не меньше 30 минут, и не есть после 18. Но я себя знаю, говорит Александр, поэтому не даю себе никаких обещаний. Я даю себе другие, выполнимые обещания. Правда, не написал Александр, что за обещания. Обещания выполнимые. А значит, заключает он, уровень невыполненных обещаний у меня чрезвычайно низкий. Ну, с одной стороны, не поспоришь, да, самый верный подход. Никаких обещаний. Но с другой стороны, мы лишаем себя роста. Но над собой же хочется расти всегда, в конце концов. Если мы не будем давать себе обещания там и целей каких-то ставить, ну что, наша жизнь превратится вот это вот плыть по течению и... Что это значит? Мы будем капитулировать перед трудностями, если, ну вот хочется действительно, но не высыпаешься ты, не высыпаешься ты. Каждое утро встаешь там с мешками под глазами и прочее, и говоришь себе, все, надо постараться ложиться вовремя. Ну нельзя ложиться там в час-два ночи, ну нельзя. Но в любом случае ты об этом думаешь, раз попробовал, два. Но когда-то все равно это же может произойти. И в конце концов, вот если не ставить себе вообще никаких целей, это же мотивация вообще будет на нуле. То есть исчезнет стимул попробовать все-таки что-то новое, поменять какие-то привычки, которые тебе не нравятся. Другое дело, что вот правильно Александр написал, что он дает себе выполнимые обещания. Или, как говорят там всегда, микрообещания, да, там вот не как Анна писала, даю себе обещание не есть сладкого, но так нельзя. Как нас все время учат? Маленький кусочек, разрешите себе маленький кусочек. Вот дать себе обещание хотя бы маленькими кусочками, там это сладкое, например, принимать. Но я такие примитивные примеры на самом деле привожу и говорю, в принципе, о том, о чем каждый из нас, наверное, уже размышлял. Но в любом случае, обещать себе начинать новую жизнь с понедельника не нужно. Нужно вот сделать какое-то одно маленькое действие на 5 минут. И планку не надо никогда завышать. Лучше, наоборот, ее снижать. Лучше пообещать меньше и перевыполнить, чем взвалить непосильное и сорваться. Понятно, что мы хотим большего. И можно даже вот некоторые рекомендуют какие-то вот эти обещания записывать и делать их конкретными. Вот, потому что когда ты записываешь, как-то более понятно, потому что очень расплывчатые цели мы перед собой можем ставить, а когда мы напишем на бумаге, уже какая-то конкретика появляется. Ну и тоже, что очень важно, вот эти срывы, которые случаются, их нужно себе прощать, потому что нарушение данного себе обещания — это повод проанализировать причину, а не ругать себя постоянно.
1: Обратная тяга. На Power Hits.

Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Книповича, 5, торговый центр «Русь», 2-й этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Обратная тяга.
2: Хотите выглядеть на все 100 этой осенью? Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» предлагает вам свежую стрижку, четкое бритье и ту самую мужскую атмосферу. Стрижка плюс моделирование бороды – 1600 рублей. Удобная запись в приложении. Можно выбрать мастера, дату и время. Также запись в группе ВКонтакте, через сайт и по телефону 20 70 50. «Черная кость» – ваш стильный образ.
3: Комету Галлея тянет обратно к земле раз в 75 лет.
0: А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Радио завершается, точнее, завершается наш разговор на тему невыполненных обещаний, которые мы сегодня с вами обсуждали. Но самое главное, наш мозг все-таки, он всегда ищет причины, почему ничего нет плохого в том, чтобы там нарушить время от времени данное себе обещание, почему, собственно говоря, ничего не получается. И причины-то эти, они вполне рационально звучат. Например, там мы говорим, ну, там, если я один раз нарушу, от одного раза же ничего не будет. Или там... Я так много работала, я это заслужила, я сегодня могу съесть там эту шоколадку целую. Или этот раз не считается, я начну завтра. Или там сегодня особый случай, сегодня же там, я не знаю, день рождения у моего друга. И вот как только мы начинаем верить в такие обоснования, сдержать свое обещание уже невозможно. И вообще слишком много преград, конечно, в жизни. И вообще жизнь — это зло и боль. Хочу спасибо сказать всем тем, кто принял участие в сегодняшнем обсуждении нашей темы. Ну, а впереди у нас рубрика «Romantic Collection», которая, собственно говоря, и завершит эфир под названием «Обратная тяга».

И вот она, рубрика «Романтик Коллекшн», а спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» – ваше место силы этой осенью. 70-25-35. Конечно, подбирая песни про любовь, время от времени мы никак не можем обойти стороной рыжеволосого парня с гитарой. «Перфект» – красивая поп-баллада, ставшая классикой свадебных танцев. В 2017 году Эд Ширан написал эту композицию. Он, кстати, посвятил ее своей жене, Черри Сиборн, в которую был влюблен еще со школы. И в этой песне, ну, многие отмечают вот этот какой-то вальсовый ритм, в котором молодой человек кружится вместе с девушкой, безупречно прекрасной. Им хорошо, им комфортно, у них одинаковые мечты о семье, о детях. Они оба верят, что любовь поможет им преодолеть все трудности жизни. Очень трепетная, очень искренняя композиция, но мы немножко отступим все-таки от классики. Ремикс Робина Шульца «Милый» нисколько не умаляет лиричности вот этой композиции. «Perfect» Эд Ширан в рубрике «Romantic Collection».

Эд Ширан в ремиксе Робина Шульца «Perfect» в рубрике «Romantic Collection», а спонсор рубрики «Студия Философия тела». Сохраните ощущение лета, погрузитесь в тепло кедровой бочки с ароматом хвои или придайте коже сияние с помощью фруктовых обертываний. Массаж подарит расслабление, а уютная атмосфера согреет лучше пледа. 70-25-35. Медицинские услуги, возможно, противопоказания. Необходимо

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

0: New and fresh music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Глен Фармер, все такие люди, Offenbach Remix.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sir, E24K Golden.

0: Today's hit music. 104.5 FM. 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power. Power.
1: Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная. This is...

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: hot, powerful, and mind-blowing. Power Hit Radio. 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

station. This is Power Heat Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.ру.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5.

0: Stay tuned on Power Heat Radio.
1: В Мурманске 1 час. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Albion Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Best music. Power Hit Radio. Feel the power. Power play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная. This is...

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В каждом городе России есть улица Советская. Есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
2: 104.5 FM.